Fresh Music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Disclaimer. Let the night fall.

0: 2 days.
1: Heat music.
0: Heat music.
1: 104.5 FM. Power Heat.
2: Радио. Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста.

0: 101. Power Hit Radio.
1: Сейчас в Мурманске 4 часа. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
1: Вместе на одной волне. Stay tuned on Power.

0: Turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. 104.5 FM.

0: в Мурманске. 5 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: You're listening to the best music radio station. Power Hit Radio.

0: get ready.
1: Пауэрхит Радио с гордостью представляет новинка этой недели.
2: Зарп и Рита Ора, If It's Not Love.

0: hot, powerful, and mind-blowing. Power Hit Radio. 6 часов точное время. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

Today's hit music. 104.5 FM. Power Hit Radio.

0: добрым утром. В Мурманске 7.00. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

Почти 7:04 в Мурманске. Вторник, надеюсь, у вас тоже на календаре. 5 мая у всех нас должно быть. И, конечно, особый сорт удовольствия, какой-то вид отдельного искусства наблюдает за тем, как каждый год весна пытается прийти к нам в Мурманск. Вы знаете, как будто подготовка какого-то большого спектакля, потому что сначала очень монструозная, такая основательная идет подготовка и анонс всего этого, а потом многочисленные репетиции, где что-то не получается, где что-то меняется. Потом у нас остается вот этот вот момент удовольствия, когда мы получаем удовольствие от процесса, и стремительный рывок перед премьерой, когда все доделывается, и днем, и ночью, и наконец-то все это здесь устанавливается у нас в городе. Сейчас, мне кажется, у нас вот там самая часть, где лично я наблюдаю из окна своей квартиры и делаю ставки внутренние, какой же из деревьев все-таки окончательно быстрее расцветет и распустится. Очень приятно, кстати, вы знаете, время так проводить. А если вы работаете в прямом смысле этого слова, не поднимая головы, то вы посмотрите, пожалуйста, вокруг. У нас здесь все пытается начать пушиться и зелениться. В общем, весна на 104.5, весна в Мурманске в том числе. Просыпайтесь, пожалуйста. У нас здесь вокруг очень много всего приятного и интересного. Всем доброе утро!

0: Этот месяц, конечно, у нас богат на многочисленные события, соответственно, выходные в нашем рабочем календаре. Мы только что проскочили с вами первые майские праздники. Кстати, я думаю, мало кто знает, что именно мы официально сейчас отмечаем, но от выходных, понятное дело, никто из нас отказываться не собирается. Дальше ждет нас сейчас вторая порция этих майских удлиненных выходных. Что здесь мы отмечаем, никогда вопроса и не стояло по этому поводу. Я про День Победы, если что, ну и близятся у нас в том числе и последние звонки в школах. Дело в том, что в Мурманской области прозвенит он почти для 11 тысяч учеников. В этом году это 8 тысяч девятиклассников и почти 3 тысячи одиннадцатиклассников. Вот мы и сегодня в круиз-контроле этим утром хотим у вас узнать, во сколько вашей семье обошелся последний звонок плюс выпускной. И если это было не в этом году, то все равно поделитесь, пожалуйста, и что входило в эту сумму в том числе. Как вы относитесь к выпускной в четвертых классах и как считаете, вообще эти праздники должны проходить? Ваши мысли, ваши наблюдения, ваши возмущения оставляйте, пожалуйста, в нашей группе во ВКонтакте. Открыто мобильное приложение. Ну и, разумеется, звоните к нам в студию. Делитесь вашими историями. Даже если вы выпускаете вашего ребенка не в этом году, то все равно вашим опытом, пожалуйста, поделитесь. С 8 до 9 утра, 488-448, сегодня обсуждаем вот такую городскую тему.
1: Встал, потянулся, поел и проснулся. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio. Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
1: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
0: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
2: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
0: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9:30 и 18:00.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: С очень приятными цифрами входим мы в сегодняшний день. Плюс 3 у нас прямо сейчас на старте в 7.20 утра. И говорят, что дальше у погоды все-таки изменились планы. Рассчитывали мы сегодня максимум на плюс 5, а целых плюс 7 градусов обещают нам сегодня в течение 5 мая. Это, если что, сегодняшний день. Ветер тоже никуда не торопится. Это еще один плюс сегодняшнего дня. Северо-восточное у него направление 2 метра в секунду. Всего лишь. Надеюсь, что не опомнится и никуда не побежит, и разгоняться тоже не будет. Да, сегодня будет у нас вот так вот пасмурно, но при этом осадков тоже не ожидается и не собирается в сегодняшнем дне. Так что очень приятная, действительно, ранняя весенняя погода устанавливается у нас в Мурманске на этот день. Напоминаю, прямо сейчас на нашем студийном термометре плюс 3 градуса.
0: Вот за это должны платить подъемные. Сергей Сачков. Один против сна.

0: Нежный заряд.
1: Оззи Осборн однажды заявил, чтобы врать, надо иметь отличную память. А вот у меня она никакая. Мне кажется, это прекрасный жизненный совет и рецепт на все случаи жизни. Ну, а остальные цитаты, которые сегодня здесь для вас приготовились в этой рубрике, они прямо-таки пропитаны весной по-настоящему. Жан-Клод Ван Дам, да, казалось бы, однажды заявил, жизнь – это когда ты просто открываешь ставни и видишь на улице собак. Смотришь налево, смотришь направо и закрываешь ставни. Вот это и есть жизнь. Ну а Константин Райкин сказал, что оригинальность – это не главное. Когда человек говорит «я тебя люблю», это самая банальная и прекрасная фраза. Вот такая по-настоящему сегодня у нас весенняя рубрика «Нежный заряд».
0: «Нежный заряд».

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
2: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет Фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: Капитальный ответ. Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
3: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
2: Завтрак будет лучше, чем вчера. Сергей Сачков. Один.

0: Полярный эспрессо.
1: Если вы уже за своим утренним столом и сели завтракать, вам, безусловно, приятного аппетита. Ну а если к этой приятной части дня вы еще не приступали, давайте дослушаем с вами до конца рубрику «Полярный эспрессо». Возможно, вы пересмотрите то, что сегодня должно было оказаться на вашем утреннем столе. Дело в том, что эксперт-гастроэнтеролог назвала самые вредные продукты и сочетания, которые люди едят на голодный желудок. Она отметила, что кофе натощак стимулирует избыточное выделение желудочного сока. И это сочетание чаще всего приходит к изжоге, ну, в смысле, пустой желудок и чашечка кофе. Еще бы я сказала, что не всем подходит история про воду с лимоном или апельсиновый сок. Также дополнила гастроэнтеролог. По ее словам, проблемой является первый прием пищи, лишенный белка и клетчатки. Например, плохим выбором будет сладкая выпечка. В тех же круассанах нет белка, нет клетчатки. Соответственно, человек недополучил питательной ценности, он недополучил белки, витамины, микроэлементы, ну и, собственно, саму клетчатку. Организм проснулся, и вдруг пришло сразу много углеводов, насыщенных жиров, и организму нужно быстренько их запаковать, и он запаковывает их в печень и в поджелудочную, пояснила нам, спасибо, очень доходчиво эксперт. Также к вредным продуктам для начала дня она отнесла глазированные кукурузные хлопья и сладкие газированные напитки. Это вообще большой объем непонятных пустых калорий, которые даже мозг за еду не считает. Но я думаю, что если вам чуть больше 8 лет, то вряд ли вы завтракаете сладкой газировкой. Хотя было бы, конечно, интересно послушать, если у вас такой выбор пал, как говорится. Ну и перечислили главные ошибки детокса. Это уже другие специалисты. Хорошо, что их на каждый день на наши вкусные новости хватает. Предполагаю, что сейчас, судя по активности всякой разной рекламы о том, чтобы успеть подготовить свое тело к лету. Люди не щадят себя и идут вообще на всем, чтобы привести свою форму хоть в какой-нибудь порядок. Поэтому врачи тоже не дремлют. И вот, собственно, главные ошибки детокса нам перечисляют. Длительные голодания, монодиеты, а также бесконтрольное использование детокс-продуктов могут привести к сбоям в работе организма. Как поясняют специалисты, что любое вмешательство, которое не учитывает исходное состояние пациента, может приводить к нарушению баланса. И там дестабилизация всего на свете и также усиление стрессовых реакций. В общем, в практике, продолжают делиться врачи, часто встречают пациентов, которые с выраженным истощением и даже нарушенные функции кишечника, собственно, после этих самостоятельных детоксов. Я здесь сильно не против того, чтобы мы все привели себя наконец-то в долгожданную форму. Я, если что, не просто здесь словословлю, еще и сам этим активно начал тоже заниматься, но уж действительно, этим лучше заниматься под контролем специалиста, чтобы потом из чужой руки с ложечки кашу потом не есть какое-то количество месяцев. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, и я думаю, что вам-то, конечно, воздаст. Вот такие немножко пугательные новости, но важно предупредительные, поэтому заниматься собой это, конечно, классно, но делайте, пожалуйста, это вместе со специалистом. И самое главное, это вы завтракать. Не забывайте, вам, безусловно, приятного аппетита.
0: Полярный эспрессо.

0: Стрелки часов показывают 8 утра в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
3: Слушай, ну если ты здесь, то может хотя бы ты знаешь, куда делся наш мужчинка такой плотноватый, в очочках такой светленький, приятный такой иногда бывает. Да. Артем Моисеев, я имею в виду.
4: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня я у микрофона, всех приветствую. Слушай, ну не особо-то я и знаю. Все те выводы, которые могу сделать, это только исключительно по социальным сетям Артема. Но он какой-то большой молодец, какой-то черный поезд завоевал, вот что я знаю.
3: У кого-то отнял опять или что?
4: Не, я думаю... Думаю, там все честно.
3: Окей, Катя Новикова сегодня в утреннем круиз-контроле.
4: Доброе утро всем.
3: Да, Артем Моисеев, я думаю, тебе сейчас особенно благодарен, что ты нашла в себе силы приехать сюда к 8 утра, потому что я знаю, насколько, конечно, сложно менять привычный график. Обычно Катерина здесь к 9 только появляется. Но я думаю, что погода, конечно, благоволит,
4: шикарная,
3: чтобы сегодня проснуться пораньше.
4: Очень хорошо на улице. Я думала, на самом деле, ты спросишь меня, такая, что, сегодняшняя пятница? А вот так
3: нет,
4: вот,
3: нет,
4: да.
3: Нет, я эти приколы отложил.
4: Да-да-да, я обычно по пятницам, но сегодня только вторник.
3: Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск», официальный дилер «Мазда». Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия, проспект Кольский, 83. И тема, которую, понятное дело, Катерина принесла. Мы вряд ли с Моисеевым такое бы обсуждали, если честно.
4: Это, у вас это боль какая-то?
3: Нет.
4: Но вам есть что сказать и тебе, и Моисееву на эту тему.
3: Но это правда. Дело в том, что последний звонок в Мурманской области прозвенит почти для 11 тысяч учеников. В 2026-м это 8 тысяч девятиклассников и почти 3 тысячи одиннадцатиклассников.
4: Так вот, сегодня в утреннем круиз-контроле мы хотим узнать у вас, наши дорогие слушатели, во сколько обошелся в вашей семье последний звонок плюс выпускной. Что входило вот в эту вот сумму, какова она, если не стесняетесь об этом написать. Как относитесь к выпускным в четвертых классах, ну, то есть изначальной школы. Ну и как, на ваш взгляд, вообще должны эти праздники проходить?
3: А, кстати, если вы выпустили вашего ребенка, а если мы говорим про суммы, я думаю, что именно так можно это и называть, выпустили ребенка не в этом году, а в прошлые годы у вас был какой-то опыт, то поделитесь, пожалуйста, сколько раньше вам это стоило, и как вы, собственно, к этим тратам относитесь. 488-448, наша группа во ВКонтакте, наше мобильное приложение, все открыто для ваших сообщений. Давайте уже обсуждать.
2: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые — нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Незримый дух нашего круиз-контрольного ведущего Артема Моисеева продолжает витать над нашей сегодняшней темой. Он проявляется даже в комментариях, которые оставляют в нашей группе во ВКонтакте. Ну а куда же без него, если обсуждаем и сегодня последние звонки и выпускные. Хотим у вас узнать, во сколько он вам обошелся, этот праздник жизни, что в эту сумму входило и как вы вообще к вот таким тратам и к таким праздникам относитесь.
1: Так, более того, у нас есть среди нашего коллектива есть два человека, которые становятся родителями выпускников. Это девочки из нашего рекламного отдела. Наташа Покровская из 4 класса свою дочь выпускает. Юль Малюченко из 11 класса. Вообще во взрослую жизнь вот тоже делится. Юля пишет, выпускной у дочери в 4 классе, если говорить о начальной школе, был. И считаю, надо веселиться при каждой возможности. Не понимаю, сколько, не помню, сколько потратили, но все понравилось. Воспоминания остались очень положительные. В 9 классе был прикольный выпускной, приятный. Место выбрали ведущий. Огонь, Тём Моисеев.
0: Я говорил?
1: Я поняла теперь, о чем ты. Потратили около 20 вроде. И вот 11 класс. А по планам он выходит около 50.
0: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Так за все загибай пальцы. Фото, зал, накрытые столы, наряды.
0: Все, у меня кончились пальцы, ты понимаешь.
1: Маникюр, мейкап и все девичьи удовольствия. Но у девочек всегда дороже получается.
0: Меня, как отца дочери, немножко это, да, начинает тревожить и заботить.
1: Откладывай.
0: Я боюсь, что, знаешь, с нынешним ростом цены на это в том числе, боюсь, что не буду поспевать. Хотел бы сначала этого сообщения начать про выпускной в 4 классе. Я вообще не против веселиться при каждой возможности, как нам Юля об этом и пишет. Меня очень возбуждает и нервирует вот эта вот вывеска «Выпускной».
1: А, так, а как ты? Это... До свидания, начальная школа?
0: Да
1: как
0: хоть
1: нужно
0: как-нибудь.
1: Написать?
0: Ну, ты знаешь, это как вот отношения между мальчиками и девочками.
1: Так.
0: Ну, в том смысле, что зачем такое слово «прекрасная дружба» братья пошлять? Выпускной он может быть, понимаешь, только
1: одним единственным. Но в начальной школе ты никогда уже не будешь
0: да
1: больше.
0: Да и хорошо, что
1: это
0: так.
1: Это совершенно другое звено. Я тебе отвечаю, просто в прошлом году я была родителем выпускника 4 класса. Поэтому, да, ну, я и руками, и ногами была за то, чтобы все-таки праздник у детей был, поскольку,
0: так
1: знаешь, в чем причина?
0: Ты услышь, я не против праздника.
1: Нет, я понимаю, что не нравится тебе, как выпускной называется.
0: И знаешь, что меня еще, раздражает? На четвероклассниках выпускные ленты.
1: Этого не было. Мне это тоже вообще не очень нравится. Но на вкус и цвет, как говорится. Да, но, с другой стороны, я что хотела отметить. Понимаешь, какая история сейчас в школах? Не во всех школах, далеко не во всех можно устраивать, например, классное чаепитие. И, в принципе, в 4 классе можно бы было обойтись именно, ну, вот таким вот празднованием, помахать рукой, да, учительнице, которая 4 года вас вела, помахать рукой тем ребятам, которые уходят дальше в другие учебные заведения после начальной школы. Это, как правило, очень часто тоже происходит. И, в общем-то, всем этим обойтись. А потом сходить, например, все вместе в кино. Такая традиция тоже существует. Но, к сожалению, не все школы готовы и разрешают, я не знаю, наверное, это даже так, устраивать вот чаепитие в школы.
0: И это я тоже понимаю, принимаю. Меня скорее, ты знаешь, возбуждает отношение некоторых родителей.
1: Поэтому у нас был кафе.
0: К выпускному в 4 классе, как марш-броску. Да, не секрет, что я тоже занимаюсь мероприятиями, но не 4 классом, если что, не надо по этому поводу звонить.
1: Не-не, там постарше уже все.
0: 9-11, будьте любезны, как говорится. У меня просто коллеги в какой-то год вели выпускной в 4 классе, и у меня аж застопорилась моя коллега, перестала вести программу, потому что у девочки были у выпуска кницы,
1: да.
0: У десятилетки.
1: Что?
0: Нарощенные ногти.
1: Да что ты, разрешили родители.
0: Специально
1: наконец-то
0: для этого праздника.
1: Ох.
0: Я вот, меня больше тревожит вот это. Что же дальше-то у вас будет? Градус-то нужно повышать,
1: да,
0: как-то праздника.
1: Слушай, ну вообще тенденция, почитала я несколько статей, да, как сейчас проводят выпускные. Ты знаешь, очень по-разному. Некоторые все-таки остаются в стенах школы и что-то там сами мастерят и делают.
0: Вот это вообще
1: и
0: отлично.
1: Меняется тенденция сейчас.
0: Нам Ольга только что прислала сообщение.
1: С лимузинов пересаживаются.
0: Да и хорошо.
1: Туда, на свои ноги.
0: Да давно пора. Нам
1: да.
0: Ольга написала,
1: ну-ка,
0: только что
1: послушаем.
0: В нашем мобильном приложении, говорит, круче выпускного после 4 класса. только выпускной в детском саду.
1: А это немножко было уже давно, и мы подзабыли. Да, действительно, выпускной в детском саду тоже проводят.
0: Да, вот это слово меня очень, конечно,
1: нервирует. Так опять нет, ну что тебя опять не так? Ну из детского сада, то тоже выпускной. До свидания, детский сад.
0: Вот можно оставить эту формулировку, пожалуйста. Рассказывайте и вы, пожалуйста, как вы к этим всем праздникам относитесь. Выпускные в 4-м классе. Как эти праздники, как вы считаете, должны проходить? Во сколько вашей семье обошелся комбо «Последний звонок» плюс выпускной? И что в эту сумму входило? Делитесь, пожалуйста. Автохит будем слушать с вами прямо сейчас. И об этом у нас тоже есть песня. Автохит. Сначала, конечно, должна была быть другой. Я очень топорно
1: такая
0: перевел.
1: Такая школа, я скучаю.
0: Ну нет, любовные истории, знаете, пусть поспят, как говорится. Я очень топорно перевел «Последний звонок» на английский. Получилось «Last Call». Но там была какая-то очень такая тоскливая композиция. А вот «Ring Ring»
1: очень нам подходит.
0: Да вполне себе, скоро зазвучат, зазвенят колокольчики, как говорится, да, по всей стране. У нас уже это проделывается в автохите. Давайте послушаем.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Владеете автомобилем Mazda? Официальный дилер Mazda Аксель приглашает вас на комплексную диагностику и замену масла по специальной цене. Не более 9500 рублей. Проверь автомобиль после зимы в Аксель. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83-79-40.
1: Круиз-контроль.
3: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
4: 9 мая с 15 до 20, 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
5: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
7: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
2: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 3-3-0-0-0.
8: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
9: Абсолютно новый Toyota RAV4 из будущего стал реальностью в Аксель. Официальный дилер Toyota и Lexus представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер с гарантией и уверенностью. Ждем вас.
10: Проспект Кольский, 83. Звоните 79-400.
1: Круиз-контроль.
2: Аксель Моторс Мурманск. Официальный дилер Mazda в Мурманске. Оригинальные запчасти. Соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия. Проспект Кольский, 83.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Климат-контроль.
1: Ну, очень приятный показатель у нас уже прямо сейчас. Плюс 5 градусов на студийном термометре, а время всего лишь начало 9 утра.
2: Да, практически без ветра, хотя сайт Калгимет сообщает нам, что ветер задувает в северном направлении 3-4 метра в секунду, но очень комфортно и хорошо. Что будет в течение дня? Облачное с прояснениями погода сообщает
1: Ну,
2: нам.
1: Давай так, пока написано, что пасмурно, так. Мы-то знаем, что периодически все-таки будет у нас светло и тепло пробиваться к нам сегодня в город, и поговаривать, что до плюс 7 градусов доберется у нас отметки нашего общегородского термометра. А глядишь, где-то поближе к центру еще теплее будет.
2: А ты заметил, как вообще светло стало? Все, белые ночи наступили в Мурманске.
1: Это меня тоже отдельно тревожит.
2: 2 марта, и вообще
1: честно.
2: Как будто ночи и не бывает, потому что рассвет сегодня случился уже в 3 часа 12 минут.
1: А ты знаешь, что-то со мной приключилось несколько лет назад, потому что до этого я прямо-таки ждал, когда у нас полярный день наступит, как будто компенсация за долгую и темную ночь. Но сейчас, когда я стал проводить в Мурманске большую часть каждого лета, я думаю, хорошо бы, конечно, вот эти привычные темные ночи все-таки вернуть уже поскорее. Естественным путем, а не с помощью блокаута и повязки на глаза.
2: Ну да, есть варианты. Сегодня в Мурманске от плюс 5 до плюс 7 градусов. Пасмурно, сообщает нам сайт Калгимет погодные, но посмотрим.
0: Круиз-контроль.
1: Не только про погоду будем с вами сегодня в течение ближайшего часа, но и про подступающий последний звонок уже совсем скоро. Прозвенит он для почти 11 тысяч учеников по всей Мурманской области. И у вас хотим сегодня узнать с 8 до 9 утра, во сколько вашей семье обошелся последний звонок плюс выпускной. Что в эту сумму входило и как вы считаете, такие праздники должны в принципе проходить. Вот нам Денис оставил комментарий в нашем мобильном приложении.
2: Так, читаем. Денис пишет, все зависит от масштаба мероприятия. Были разные у детей и в 9, и в 11 классах. Когда выпускной одним классом, то отлично. Когда весь поток параллели, то это не душевно, как бы ведущий не старался. А по деньгам жена в курсе. Но главное, что сумма растекается на весь год, а не сразу.
1: А, ты знаешь, я увидел как-то одно, ну не то чтобы интервью, фрагмент, скажем так, общения одного ведущего, который в былые времена в том числе работал в Испании, в частности, На свадьбах. Он говорит, я прихожу, там русскоязычная свадьба, все вот это вот веду, интерактивы, призы. Говорит, ко мне подходят гости-испанцы. И с помощью переводчика спрашивают, говорят, дружище, а вот это вот все, оно зачем в принципе? Ты зачем вот этим всем занимаешься? Говорит, у нас потому что здесь так не принято. И ты знаешь, я, конечно, сам себе сейчас подсыпаю под ноги, но действительно не очень понимаю, почему это стало какой-то аксиомой, что выпускной должен или свадьба обязательно проходить вот именно вот так. Что мы едем фотографироваться, абсолютно точно у меня просто такое было, что вот так вот должно проходить у нас обязательно в ресторане вечер. Кто это сказал, какой закон по этому поводу выпущен, вообще непонятно. Но если душа и выпускники просят другого, так почему бы не развернуть праздник так, как вам хочется?
2: Слушай, ну вот как раз-таки хорошо затронул ты тему. В историю немножко можно углубиться. Праздник «Последний звонок» появился в СССР в середине 20 века. И инициаторами проведения мероприятия стали советский педагог-новатор, директор Краснодарской школы и еще один директор Московской школы. В общем, 25 мая 1948 года в двух школах, в Московской и в Краснодарской, впервые состоялись торжественные линейки, посвященные как раз-таки последнему звонку. Ну, в общем-то, идея в целом заключалась в том, чтобы красиво, символично завершить вот такой вот многолетний учебный путь выпускников, приятные традиции заложить, ну и для младших школьников тоже показать, какие мы молодцы. Такая преемственность поколений.
1: Да это здорово, как нам сейчас поможет отмечать-то выпускной?
2: Нам сейчас, соблюдая традиции, это поможет наблюдать выпускной.
1: Интересный
2: разворот.
1: Да. Вот нам Наталья еще написала в нашей группе ВКонтакте, говорит, выпускной из начальной школы, может, и не такой значимый, как 11 или 9 классы, но тоже праздник. Важно отмечать и запечатлевать различные этапы в жизни. Рутина рутиной, а праздник по расписанию. 4 смайлика еще поставила Наталья. У нас в этом году переход в среднее звено. Праздник под ключ для ребенка плюс одного родителя в заведении с профессиональной командой 8000 рублей плюс наряды, альбомы, подарки.
2: Ну,
1: тут
2: еще.
1: Уж кто на что способен. Кстати, прямо сейчас сидим, платье выбираем. Написала, если что, Наталья, вчера, а не 8.25. Ну, кстати, к разговору вот про альбомы.
2: Так.
1: Вот ты пересматриваешь свои выпускные альбомы.
2: Слушай, именно по этому случаю в прошлом году, когда заказывали выпускной альбом для ребенка, для своего сына, мы выбрали, ну, не вот эту вот папку, которая там на один разворот всего лишь, а чуть-чуть побольше, на 4 разворота.
1: Это же альбом родителей.
2: Слушай, ну, в моем выпускном альбоме, правда, за 11 класс много всего написано моими бывшими одноклассниками, и это очень приятно, иногда там раз в год его достать.
1: А, то есть ты все-таки пересматриваешь периодически?
2: Могу, могу иногда.
1: Я даже не знаю, потому что где мой лежит.
2: А, нет. Слушай, я у меня к фотографиям особая вообще страсть.
1: Я все свои впечатления ношу с собой. Да, вы нам, пожалуйста, рассказывайте про то, как, по вашему мнению, должен выглядеть последний звонок и выпускной, во сколько вашей семье он обошелся, этот праздник, что входило в эту сумму, и, в частности, выпускные в 4 классе. Как вы к ним относитесь? Напишите, пожалуйста.
2: Кстати, они уже скоро, в середине мая.
1: Да, уже тут разгорается, как говорится, 488-448, мобильное приложение, группа ВК, пишите, звоните.
0: Ситуация на дорогах Мурманска под контролем камер и слушателей. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen Axel Motors Мурманск приглашает владельцев автомобилей на сервисное обслуживание. Скидка 23% на диагностику или техническое обслуживание при первом визите. Выгодная накопительная бонусная система Axel Bonus. Копите баллы и закрывайте ими часть суммы за обслуживание. 1 балл равен 1 рублю. Гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83-79-400.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
0: Новый Geely Atlas. Кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый Geely Atlas. Эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте geely-omega.ru.
5: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
6: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
5: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
6: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
5: Ну да, Ситилинк проверенный.
6: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
5: Вот так Ситилинк.
7: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 707-105.
8: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 049 000 рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
9: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 22 апреля. Звоните 700-145.
0: Круиз-контроль.
2: Axel Motors Мурманск. Официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen. Спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти. Соблюдение стандартов качества ремонта. Кольский 83.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Ну и прежде чем вернемся к нашим праздникам, давайте про будни немножечко поговорим. Нам...
1: Есть информация о дорогах.
0: Да, нам Федор только что позвонил. За эфиром рассказал, что при выезде с нижней площадки автовокзала, если поворачивать на юг, вот прям в средней полосе, стоит прямо сейчас Range Rover на аварийке. Но вроде как никакого ДТП не случилось. Просто Range Rover на аварийке в средней полосе, если выезжать с нижней площадки автопарка нашего на юг. По информации нашего слушателя. Ну и давайте вернемся к нашему сегодняшнему утреннему обсуждению. Катерина,
1: да, обсуждаем мы сегодня последний звонок в Мурманской области. Он прозвенит совсем скоро, уже почти для 11 тысяч учеников. И в 2026 году это 8 тысяч девятиклассников, почти 3 тысячи одиннадцатиклассников. Еще есть четвероклассники, которые тоже заканчивают.
0: Я, кстати, знаешь, на что хотел обратить твое внимание? Посмотри, какой разрыв между количеством тех, кто выпускается это из 9-го, да, и кто доходит до 11 класса.
1: Ну, потому что же все стремятся еще, по крайней мере, последние годы, стремятся получить уже образование после 9 класса.
0: Давай так, среднее. Все вокруг нас делает то, чтобы мы стремились после 9 класса идти получить образование.
1: Уже работать, да, не говори-ка.
0: Да,
1: так что... вот мы хотим выяснить сегодня в утреннем круиз-контроле и, собственно, выясняем, во сколько обошелся вашей семье последний звонок и выпускной, два этих праздника, что входило в эту сумму, как относитесь в целом к выпускным, например, в четвертых классах, ну и как считаете, как праздники эти вообще должны проходить?
0: За эфиром мы с Алексеем только что разговаривали с нашим слушателем. У него дети выпускались в 2019-м, в 2021-м годах. И перефразируя Алексея, надеюсь, что я правильно понял вашу эмоцию, говорит, не будьте вы таким нудным, Сергей, пожалуйста, потому что это все-таки, все-таки праздник. И поэтому, да, может быть, дети не всегда понимают, но для нас, для родителей, это действительно веха, действительно важное событие, выпускной в частности, когда класс последний раз собирается вместе. А последний звонок – то событие, когда вы в стенах школы вместе с преподавателями видитесь, ну, по сути, в последний раз. И добавляет еще Алексей важную мысль, вот под ней я прям-таки готов лично тоже свой автограф оставить, что выпускной в ресторане – это сейчас скорее вынужденная мера, потому что в школе вы очень мало чего можете сделать.
1: Совершенно верно.
0: Количество ограничений, которые появилось в момент выпуска Алексея с 96-го года, выросло все-таки в разы.
1: Согласна, Алексей, я вас поддерживаю, потому что мой выпуск был в 98-м, в школьной столовой было много всего вкусного, красивого, но как-то вот с тех пор уже стали выбирать другие заведения вместо школьной столовой. Я еще вот что хочу тебе сказать. У меня среди моих знакомых есть, кстати, у Маш Фрейман же сын тоже 9 класс заканчивает, и вот буквально на прошлой неделе я говорю, Маш, ну что, как выпускной, сколько ты уже отстегнула? Она говорит, ты знаешь, они не хотят отмечать выпускной. И праздника не будет, они сами так решили. Дети, вот эти вот 14-летки, да?
0: Ну, все-таки не 14, все-таки 15-16 даже, да. А скорее, но я тебе так скажу, человек, который занимается праздниками последние годы очень активно, это...
1: Статистика.
0: Это прям тенденция последних лет, что родители в начале учебного года начинают все это, говорят, Сергей, и не только Сергей, вообще любой ведущий в городе Мурманске, что вот у нас тут выпускной, и когда дело уже подходит ближе, как говорится,
1: апрелю,
0: к событию, остается какое-то количество энтузиастов, там 5-9 человек, которые просто, понятно, что всю эту сумму с учетом аренды костюмов и прочего поднять просто не мог. Да, действительно, последние годы намечается тенденция, чтобы вот такого классического отмечания отказываться, да и хорошо. На самом деле.
1: Да.
0: То есть я за праздник.
1: Последний звонок.
0: Я за праздник в принципе. Угу, и
1: хорошо.
0: За последний звонок, и за выпускной. Все это здорово. Но чтобы выпускники делали его в первую очередь для себя. Чтобы им своим было интересно, клево и запоминающееся. Ну, в лучшем смысле этого слова. Нам Татьяна оставила сообщение в нашей группе ВК.
1: Так, Мурманск, выпускной 9 классов в школе нет 10-11. Лично мне он пока обходится в 25 128 рублей. Конкретная сумма.
0: Да, Татьяна, что настолько запарилась и так
1: но посчитала. У меня мальчик, не нужно тратиться на платье, макияж, туфли. Мамам девочек остается только посочувствовать. На последний звонок еще не собирали, но, думаю, скинемся 1000 по 1,5-2 с каждого. И 3 класса всего выпускается. Фотозону выпускникам дарит классный руководитель. Ну, что тоже неплохо.
0: Да,
1: и отдельной строкой нужно посчитать, конечно, выпускные альбомы. О, возвращаемся к этому. Наши стоили по 3,5 тысячи за штуку. Но опять-таки, можно выбрать. Да. Есть из чего выбрать в этих школьных альбомах.
0: Но почему он стоит 3,5 за штуку? Что в нем
1: не
0: такого?
1: Не знаю, он, наверное, индивидуальный.
0: Он
1: может Wi-Fi быть какой-то...
0: раздает, что ли?
1: Слушай, а там же сейчас такие альбомы делают. На фотографии есть определенный QR-код, ты наводишь телефон, и фотография оживает.
0: Виталий нам оставил комментарий, который мне, конечно, по давай так, эмоциональному отношению гораздо ближе. Виталий говорит, дочкин выпускной прошел в ресторане, пели, танцевали, на утро спросил, но когда встреча выпускников, ответ поразил. Я удалила этих всех, заявила дочь Виталий. Рассказывайте и вы, пожалуйста, как у вас.
1: Есть такие истории.
0: Да еще не такие истории есть, но потому что не все наши слушатели их еще рассказали. Сообщайте вы, пожалуйста, как вы считаете, должны проходить у нас вот эти два праздника, последний звонок и выпускной.
1: Даже скорее выпускной интересен.
0: А и во сколько вашей семье обошелся вот это комбо, последний звонок плюс выпуск, что в эту сумму входило, и все еще настаиваю на том, чтобы обсудить, ну как там выпускные-то в четвертом классе, как считаете, должны проводиться или нет? 488-448, мобильное приложение, группа ВКонтакте, пишите, звоните.
2: В Мурманске не торопись, на светофоре встретимся. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: вот я сказала, потому что он точно именно, будет не один.
1: А это именно так, потому что...
0: Если
1: это...
0: с последними звонками все понятно, то выпускные когда?
1: Давай так, это сезон, который сравним с порой корпоратива в декабре, я тебе так скажу. Самый настоящий чёс. Стартует он...
0: В 20-х числах,
1: да
0: нет?
1: Да нет, что-то, числа 11-го, мне
0: июня?
1: Кажется. Июня? О-о-о. Уже, как говорится, погнали. Ху-ху. И вплоть до самого завершения 6-го календарного месяца будут ногами дрыгать и кланяться в пояс и приговаривать о том, что моя семья вам очень и очень благодарна.
0: Слушай, ну пусть действительно будут благодарны слушатели, зрители у тебя на выпускных, и все сложится хорошо. Но главное, все-таки услышьте своих детей.
1: Спонсор программы Axel Motors Мурманск, официальный дилер Mazda, Mitsubishi и Volkswagen. Скидка 23% для первых клиентов. Замена масла, спецпредложение на постгарантийное обслуживание, оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83.
2: Сейчас в Мурманске 9 часов. Реклама.
3: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

0: Мелочь, а полезно.
1: Как-то давненько, уже в двух минутах с пользой, учились мы с вами мыть голову. Оказалось, что шампунь нужно наносить преимущественно на корни, а бальзам для волос исключительно не на корни. Нельзя наносить бальзамы и кондиционеры на корни волос, потому что это прямой путь к закупориванию сальных желез головы, которые приводят к быстрому загрязнению и, к сожалению, выпадению волос. Голову вымыли, давайте теперь душ принимать правильно. Меня зовут Юлия Ряшкина, это «Две минуты с пользой». И если верить дерматологам, душ для нашего организма куда больше, чем просто очищение или приятная процедура. Всего пара минут в воде способны перевести наши биологические часы, изменить настроение, повлиять на кожу, причем не всегда в положительную сторону. Поэтому слушайте и запоминайте. В Нью-Йоркской дерматологической клинике недавно пришли к выводу, что лучше принимать душ один раз в день и непременно перед сном. Ведь в течение дня мы выходим на улицу, собираем на себя всю городскую пыль, особенно сейчас в Мурманске, ой, как пыльно. И на коже это все оседает, и на волосах, даже если вы не ощущаете, загрязнение все равно есть. И все это непременно нужно смыть, ложась в кровать. А вот утренний душ, оказывается, не самая лучшая идея. И тут, к мнению дерматологов, присоединяются психологи. Психолог Шелли Карлсон, которая занимается исследованиями человеческого мозга в Гарварде, настаивает, что даже прохладная вода расслабляет наш организм. Так что после долгого утреннего душа нам приходится еще больше, чем до него, бороться с желанием лечь обратно в кровать. И мы начинаем усиленно убеждать себя, что вообще-то это был прохладный душ, вообще-то так положено по утрам, и вообще-то мы должны бодриться, шагая на работу. Дерматологи и психологи сходятся во мнении, что от утреннего душа нужно себя отучать, в том числе, чтобы не пересушивать кожу. Если сразу отказываться не получается, ограничьтесь быстрым душем, без геля, без мыла, без мочалки. Просто ополоснуться. А вот умываться по утрам нужно обязательно. Очищайте лицо теплой водой, потом включайте холодную, чтобы закрыть поры и не давать распространяться бактериям, которые любят теплую среду. И утро – отличное время, чтобы использовать средства для глубокого очищения кожи лица. Вернемся к душу вечернему. Прохладная вода расслабляет, так что именно она поможет сбросить напряжение и настроиться на сон. Даже если вечером вы уже приняли горячую теплую ванну, не поленитесь после нее ненадолго включить прохладный душ. Это снизит уровень кортизола, гормона стресса. И если не снизить его уровень, он снизит наш иммунитет и повысит количество морщинок. Психологи уверяют, что именно после прохладного душа нашему мозгу поступает сигнал, что пришло время засыпать. Пара важных деталей напоследок. Вода не должна быть горячей, чтобы не пересушивать кожу. Иметь одно мыло на двоих можно, а вот пользоваться одной мочалкой или спонжем лучше не надо. И после душа сразу нанесите крем, чтобы запереть влагу в коже. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
0: Две минуты с пользой.

0: Давай с тобой перебросим такой мостик от обсуждения нашего круиз-контроля к шоу «Твое против сна», но в прежнем составе. Да, которое здесь продолжается. Нет, пас, кстати, будет очень вполне себе такой ненавязчивый и интересный даже. Вполне себе. Мы вроде как с тобой пришли к мнению, что нуждается в освежении формат всех этих выпускных и последних звонков, и сейчас сами выпускники к этому активно подталкивают, и какая-то похожая судьба сейчас встречает и кинотеатры, причем по всему миру. Да-да-да, дело в том, что сейчас проходят показы фильма «Майкл», это который про Майкла Джексона, в завершении этого месяца, то есть мая, будет доступен у нас и в России на широком экране.
1: Так «Дьявол носит Прада 2» тоже показывают уже.
0: Да, ну давай так, там давай про Майкла, не происходило то, что случается на фильмах про Джексона. И в Лос-Анджелесе, и в Берлине фанаты превращают кинотеатры в самые настоящие танцполы. Ну, прям-таки не могут усидеть.
1: А как не танцевать на музыкальном
0: Конечно.
1: Фильме?
0: И все поэтому приходят и в белых носках, понимаешь, и в одной перчатке. Почему-то и повторяют...
1: Слушай, прямо событие, акция.
0: Лунную походку, фирменное движение прямо в кинотеатре. И ровно такое же сейчас случилось и на премьере фильма по поводу гастрольного тура «Билли Айлиш». Прям в процессе показа фильма фанаты не сдержались и выбежали вот на эту небольшую дорожку перед экраном. И там, собственно, плясали и танцевали. По треке, которые звучат, может быть, нас ждет какая-то еще новая эпоха, которая кинотеатра, в частности, касается. И их преждевременная кончина, которая столько уже говорится и муссируется, все-таки в очередной раз будет отложена.
1: Можно сказать, что кинотеатры, если там будут показывать больше музыкальных фильмов, превращаться в клубы?
0: Ну, в какую-то, может быть, новую площадку современного искусства, чем черт не шутит.
1: Мне кажется, так уже было.
0: Ну, посмотрим, да, куда все это выведет. Возможно, просто на ключ закроют. Скажут, спасибо большое, вспоминайте, как было хорошо.
1: Ну, вообще, мне нравится, когда люди слышат хорошую музыку, которая отзывается в их сердцах, в их ногах, так сказать, они не сдерживают себя и пляшут.
0: Это ты про эфир на 104.5, судя по всему. А ближайшие два часа только самая классная музыка, подарки, призы тоже для вас в завершении каждого из двух оставшихся часов, ну и классные, интересные и важные новости, в том числе «Двое против сна» здесь с 9 до 11. Всем доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Абсолютно новый Toyota RAV4 из будущего стал реальностью в Аксель. Официальный дилер Toyota и Lexus представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер с гарантией и уверенностью. Ждем вас. Проспект Кольский, 83. Звоните 79-400.
2: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства, весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
3: Давным-давно один волшебник изобрел волшебные окна, через которые мир становился лучше и красивее. И чтобы волшебства стало больше, он отдавал их с огромной выгодой.
4: Это не сказка. Оконному заводу «Рихау» 25 лет. До конца мая скидка 50% на все окна, балконы и лоджии под ключ. Замер производства, доставка и монтаж. Гарантия на продукцию 5 лет. Телефон 79-2072. Сайт окнаarias.ru.
5: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
6: ИП Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32-023-75-300-128-20.
7: Простых решений не бывает, но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
8: Кто рано встает, тому вести утреннее шоу. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП Сазонов Юрий Николаевич. Компания «Флоранж». Сирень 300 рублей за штуку. Вконтакте «Флоранж 51».
2: Ровно тех показателей, которые нам сегодня обещали, как-то очень легко и быстро мы достигли. Говорили нам, что сегодня в Мурманске будет плюс 7 градусов. Вот, собственно, и они. По крайней мере, на нашем студийном термометре ровно без всяких десятых 7.0 у нас установились уже за окошком.
1: Ну и также на сайте погодным сообщалось, что пасмурно сегодня в Мурманске, пасмурно, а нет, вон смотрите-ка, солнце-то как-то проглядывается.
2: Так и прогноз тоже поменялся. Говорят нам, что облачно с прояснениями, вот, собственно, а сразу
1: вот
2: подтверждение этого самого подтверждения. Видишь, мы не зря здесь все-таки существуем для того, чтобы вам все самое свежее в смысле погоды рассказывать. Ветер, кстати, немножко усилился, направление у него прежнее, северное, но уже 5-7 метров в секунду, хотя буквально еще час назад всего лишь 2 метра в секунду с такой скоростью он вяло перемещался по городу.
1: Нет, погода на самом деле очень хорошая, весенняя, и с улицы не хочется уходить.
2: По-прежнему обещают нам, что в ближайшие дни погода у нас будет плюс 3, плюс 4 градуса и в сопровождении дождя, так что в очередной раз вас заклинаем и напоминаем о том, что если вы видите хорошую погоду в Мурманске, не откладывайте, пожалуйста, вашу прогулку здесь и сейчас. Вставайте ваше в офисе, потом садитесь, дожидайтесь обеда и потом выходите на улицу.
1: Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Встречайте весну с любимыми цветами по выгодным ценам. Акция «Сирень» всего 300 рублей за штуку, нежные ландыши – символ весны и свежести. Подарите себе и близким красоту и весеннее настроение. «Флоранж» 51.рф 921-037-37-00.
0: Встали, проснулись, потянулись. Двое против сна уже в ваших радиоприемниках.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
1: Районные кварталы. Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
2: Всем привет, с вами Максим Байков. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья Мурманска в течение года может колебаться весьма серьезно. Причем его цена в объявлениях в большинстве случаев отличается от итоговой на сделке. Поэтому вопрос торга стоит остро как никогда. Эксперт программы Константин Винзовский советует покупателям обратить внимание на пару важных моментов.
3: Совет обычному покупателю, физическому лицу, который на рынке рассматривает объекты. Первое, наверное, чтобы не потерять из своего кругозора реально интересные для него варианты, надо быть готовым к торгу на 20%. То есть, если квартира стоит, условно, за 6 миллионов, не надо ее выводить за рамки, да, вот вашего фильтра, когда вы делаете запросы. Если у вас есть 5, не надо ставить от 4500 до 5500, ставьте до 6. Надо выходить, надо разговаривать. Иногда, да, ваше предложение может быть расценено как неприличное, оскорбляющее владельца. Надо смотреть, у людей разные ситуации.
2: Практика показывает, вполне возможно, что ваше предложение в этот момент будет актуально. Как говорится, клиент созрел, понял, что переоценил недвижимость и время продажи поджимает.
3: Вполне возможно, он уже прошел эти 5 этапов принятия неизбежного, что цена все-таки не 6, а 5. И вы, сделав ему предложение, попадете в точку. Просто придете именно к тому настроению, к моменту готовности его делать дисконт и выходить к рыночной цене. Первое, не бояться выходить на объекты, которые вас пугают ценой. Как говорится, чтобы иметь успех двигаться и развиваться, там, где страшно, туда и надо идти. Это самый верный путь. Поэтому, если видите, что цена завышена, смело идите туда и делайте предложение.
2: Как отмечает Константин Винзовский, второй важный момент – это сами переговоры. Тут вам пригодятся позитивный настрой и чувство такта.
3: Уверен, что такие заявления, как, ну, вы знаете, у вас тут все убитое, плохое, испорченное, старое, да и вообще, мы же то покупаем только стены, а что вы тут наклеили, а тут что за двери такие, да это моветон. Я такое слышу, пусть не обижаются на меня бабушки, это что-то, это бабушкин ремонт, ну, вот и тому подобное. Конечно, с владельцем квартиры никогда нельзя так разговаривать. Для владельцев, и многие слушатели сами владельцы квартир, то, что они сделали, ремонт, какую-то косметику, для всех это большой труд, это и вложение, и финансовые, и душу вкладывают, там есть люди прям творческие. Конечно, это неприятно слышать такую критику.
2: Второй совет от профессионала – никогда не критикуйте квартиру продавца, как бы не хотелось это сделать.
3: Если вы будете так делать, то уверен, что на каждый второй случай вам укажут, где дверь. Даже если будут готовы вам продать, исходя из условий, чисто по-человечески не захотят делать с вами сделку. Поэтому, конечно, соблюдать такт. Люди разные, а у людей разные вкусы, и относиться с уважением к любой позиции. Есть квартиры в простом каком-то состоянии. Люди не богатые, нет возможности делать какой-то там дорогостоящий ремонт, но квартиры ухоженные, приятные. Считаю, что всегда можно сделать и комплимент. То есть не обижайте людей.
2: Итак, подведем итоги. Выходя на рынок, не стесняйтесь делать предложение, но не критикуйте. Прежде чем приступить к обсуждению цены, следует завоевать лояльность и симпатию вашего продавца.
0: Спонсор программы ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Продаете или покупаете квартиру? Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте realtseть.rf.
1: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама. Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Человеческий организм хранит множество тайн и загадок.
2: В МРТ-эксперт могут помочь их разгадать. Боль в колене, плече, спине. МРТ-эксперт видит ее причину. Набор готовых решений для комплексного обследования. Удобно, быстро, информативно. МРТ головы, сосудов, позвоночника или суставов. Запишитесь прямо сейчас. 63-22-83.
3: Медицинские услуги, возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте jiliomega.ru.
5: Весна в Мурманске, как новый сезон любимого сериала. Все ждут, но она все не выходит. Но в гастробаре «Лови краба» уже премьера. Свет теплее, музыка мягче, и кот-талисман наблюдает за уютом. Кухня и морепродукты, под которые вечер меняет планы. Обновленная карта напитков, продуманная, с характером. Задержаться легко, возвращаться естественно. И никакой тоски, у нас своя весна. Бронируйте столик на lovikraba.ru. Звоните 70 88 77.
0: У нас утренник. Каждый день. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Золото чарта.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» – массажная студия «Философия тела» приглашает на лимфодренажный и антицеллюлитный массаж «Сомова-11».
2: Прямо сейчас мы с вами вместе отправляемся, знаете куда? В Богемию. Происходит название от кельтского племени, которое долгое время как раз-таки населяло территорию современного государства. Гора Снежка, там у них есть самая высокая точка этой страны. Гордятся люди своими изобретениями. Например, они изобрели сахар, рафинат, граммоотвод, контактные линзы. За это тоже мы говорим именно им спасибо. А еще, конечно, страна славится своими спа-курортами, многочисленными замками. Аж 2000 можно насчитать. А еще это родина слов. Робот, гриб, доллар. И это все, друзья, Чехия.
1: Но в Богемии мы слушаем не рапсодию сегодня, да. А поджидает нас там дуэт Chemical Brothers. Между прочим, вполне себе известный. Я грешным делом подумал, что они как в конце 90-х выпустили все свои бенгеры, все свои громкие хиты. И так дальше пути группы Нана и последовали. Но в том смысле, что распались, что-то какая-то молодежь пришла.
2: А потом что-то кто-то, да.
1: Да, ты знаешь, нет, они как в 89-м году стартовали, так до сих пор и альбомы выпускают. И последний их пластинка вышла буквально вот в 23-м году, так что, глядишь, может быть, чем-нибудь нас вновь скоро и порадует. Сегодня слушаем трек «Go», который вышел в мае, собственно, но 2015 года. На всякий случай, 11 лет прошло, если что, с этого момента.
2: А Чехии нравится.
1: Это точно. И использован был этот трек на презентации ни много ни мало приставки PlayStation 4.
2: Ого.
1: Да, между прочим, ну а видеоклип на эту композицию создал никто иной, как Мишель Гондри, французский режиссер. Если вы не знаете, кто это, то наверняка смотрели фильм «Вечное сияние чистого разума».
2: Разумеется.
1: Вместе с Джимом Керри. Так вот, режиссер этого
2: это
1: один и тот же человек. Я тебе дальше больше скажу. «Зеленый шершень» — это тоже он же снял. Но должны быть у него хоть какие-то недостатки, я тоже так думаю.
2: Ну, слушай, разнообразная работа режиссера.
1: Ну, в любом случае, не смотрим, но, по крайней мере, слушаем прямо сейчас Chemical Brothers. «Go» сегодня у нас в золоте чартов.

0: Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skins.
1: Chemical Brothers и их стильный и бодрящий трек «Go» сегодня на первом месте в Чехии в музыкальном чарте. Какую все-таки стильную музыку они делают сквозь годы, уже даже получается сквозь десятилетия. Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о стройном и подтянутом теле? Для вас лимфодренажный и антицеллюлитные массажи. Водорослевое обертывание с ламинарией, которое обладает свойствами выводить лишнюю жидкость из организма. Эффективные техники массажа, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: Лапшичка! Новое заведение в Мурманске. Настоящая азиатская кухня. Попробуешь один раз и возвращаешься снова. Горячий рамен, авторские сэндвичи, настоящие азиатские напитки и тот самый том-ям. Каждая тарелка – маленькое путешествие в Азию. Мурманск, Кольский, 152А. Работает доставка. Заказывай прямо сейчас.
4: ИП Попова Ирина Александровна. Украина П. 322-519-490-71.
5: Хэхэ-бар. Центр клубной культуры и ночной жизни Мурманска для своих и гостей города. Энергия ночи, софиты и знаменитые диджеи города создают атмосферу современной электронной музыки. Наслаждайся авторским меню между танцами. Хэхэ-бар. Танцуй до утра. Мурманск, проспект Кольский, 44. Бронь столов по телефону 70 70 57.
6: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Алиса. Радио Тапок. Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников.
5: Воздух Карелии.
6: Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области. Power Hit Radio. 0+.
7: Обновленный Havail H3 и H7 ждут вас в Аксель. H3 – компактный маневренный кроссовер с полным приводом. Идеален для города. H7 – новый турбомотор, 231 лошадиная сила, стильный дизайн и премиальный комфорт. Приезжайте в Аксель, сравните и выберите свой обновленный Havail на тест-драйве.
8: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Фактомат.
1: Спонсор рубрики ООО «Зимовка», «Культ пицца» теперь и в Мурманск-Молле, ВКонтакте и сайт «Культ пицца».
2: И можно прямо сейчас заполучить 500 баллов, которые равняются 500 рублям для оплаты заказа «Культ пицца». Для этого нужно всего лишь к нам дозвониться 488-448. И давайте же обсудим, какие исторические события происходили в этом дне. 5 мая у нас, если что, на календаре.
1: Да, есть в этом дне и события исторического календаря. Есть наш любимый народный календарь с его удивительными приметами, которые иногда работают, иногда нет. Можно прямо, вот, знаете ли, погадать.
2: В смысле, иногда не работают?
1: Всегда работают.
2: Катя, для чего мы это рассказываем вообще?
1: Нет, ну я на Мурманск ориентируюсь просто, понимаешь?
2: Так может быть...
1: Тут это общий стресс знаний.
2: В этом и смысл, знаешь...
1: Народных.
2: Конечно, естественно. 488-448. Звоните к нам, дозванивайтесь. Даже если вы ничего не знаете про Луков день, а именно он сегодня у нас на народном календаре, то, как всегда, можно включить свою интуицию, ну или просто отмечать, как вам заблагорассудится. Хотите – да, хотите – нет. Если еще и будете попадать в правильные ответы, вообще шикарно будет. За это еще и призы можно получать.
1: А потом, как приятно будет открыть сайт «Культ пиццы» и выбирать из всего предложенного. Выбрать там есть из чего, и разнообразные пиццы, и бургеры, и закуски различные, и даже десерты. Есть 500 баллов, которые равны 500 рублям у нас на кону, и 8 событий сегодняшнего дня.
2: У нас-то есть, а вот вы пока еще не стали их обладателями, но это просто решить. Нужно всего лишь к нам в студию дозвониться. Номер, да, действительно остается у нас все еще прежним. 488-448. Вот прямо сейчас, да, заклинаю практически. Беру вашу руку и ей тыкаю в эти всего лишь две цифры, которые повторяются в нужной последовательности.
1: Да, прямо сейчас хороший шанс. Это первый раунд игры «Фактомат». Через час мы сыграем с кем-нибудь еще раз. Но сначала нам нужно с первым игроком разобраться.
2: Да и познакомиться.
1: Да.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как
3: вас зовут? Доброе утро. Дмитрий.
2: Дмитрий, здравствуйте.
1: Так и запишем.
2: Абсолютно верно. У нас правила не изменились. Мы вам события сегодняшнего дня. Вы нам ваше «да» или «нет» в зависимости от вашего отношения к событиям. Ваши секунды стартуют прямо сейчас. Катерина.
1: А удачи, Дмитрий.
2: Я, если бы не напоминал, мне кажется, не говорила бы никогда вообще желаю удачи.
1: Всегда отправляю лучи, понимаешь, добра и счастья.
2: Ну,
1: я Дмитрий, так и знал, ладно, что именно они летают. Давайте, пускай у вас все получится.
2: Да все будет хорошо. Поехали. По народному календарю Луков день. На луку на грядке высаживали, вы не поверите, лук. Да или нет?
3: В Луков день? Нет.
1: Высаживали лук.
2: Да, понимаете, есть. Лук, он как татарин. Как снег сошел, так и он тут, говорили люди. И действительно, луком все засаживали. Сегодня день водолаза. В этот день в России была основана первая водолазная школа. Верите в такое?
3: Да.
2: И она была первой в мире, в том числе. Это было аж в 19 веке. Северный вопрос для вас. В этот день Полярному было присвоено почетное звание «Город воинской славы». Это единственное место в Мурманской области с таким статусом. Все верно?
1: Город воинской славы?
2: Мурманск, он все-таки город-герой. А вот город воинской славы у нас только Полярный. 135 лет назад в Нью-Йорке открылся концертный зал Карнеги Холл. Он назван так в честь Дейла Карнеги, автора книги «Как завоевать друзей». Верите в такое?
1: Ну-ка.
3: Да.
2: Они все-таки были однофамильцы, а концертный зал получил имя Эндрю Карнеги, который, ну, всего лишь финансировал строительство этого концертного зала. В 1921 году состоялась презентация духов «Шанель номер 5». Была выбрана именно цифра 5, потому что она любимая у Коко Шанель. Да или нет?
1: Могло быть такое?
3: Нет.
2: Вы правы, она всего лишь из парфюмерных пробирок с образцами выбрала пятую и дальше не заморачивалась. 114 лет назад вышел первый номер газеты «Правда». Ее основателем был Ленин. Верите в такое?
1: Правда?
3: Правда.
2: Абсолютнейшая. Правда. Литературный раздел возглавлял Горький. Последний вопрос для вас. Успеваем. В этот день родился полярный исследователь Георгий Седов. В Мурманске у него есть именная улица. Ну, то есть улица Седова. Есть такая?
3: Есть, конечно.
2: В Октябрьском районе. Верно. С видом на город, порт и залив. Понятное дело.
1: Так, Дмитрий, ну что, по-разному у нас складывалась игра, но тем не менее 1, 2, 3, 4 со знаком плюс. Это хороший результат у вас во всех смыслах.
2: Ну, в итоге мы в плюсе остались.
1: Мы в плюсе.
2: С Дмитрием. Оставайтесь,
1: ну,
2: пожалуйста.
1: Ну, Дмитрий в плюсе.
2: Ну и мы, как его, наверное, спутники, да. Безусловно, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам сейчас Катерина за эфиром расскажет, что еще мы, как те фазаны, хотим о вас знать.
1: Спонсор рубрики «Культ пицца». «Культ пицца» стала еще ближе теперь. Точка на фудкорте в самом центре города, в Мурманск-Моле. Самовывоз. Забрать блюдо еще проще. Приходите за покупками в кино и наслаждайтесь «Культ пиццей» ВКонтакте и сайт «Культ пицца».
0: Фактомат.

0: 10.00 в Мурманске. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Ты знаешь, очень приятно, что уже второй день подряд у нас в круиз-контроле с 8 до 9 утра нет вообще никакой информации о ДТП. Как-то очень хорошо мы эти дни проходим. Надеюсь, что новости этот почин тоже подхватит.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто, выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Начну вот с чего. В Мурманске увеличивают объемы дорожных работ. Продолжается активно набирать обороты дорожная карта. Компания в нашем регионе. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» подрядные организации вышли на уже несколько объектов. Демонтажные работы начались на улицах Скальная, Беринга, Юрия Гагарина. Это участок от проспекта Героев Североморцев до улицы Павлика Морозова. А также работают на улице Академика Кнеповича. Участок от улицы Полярные Зори до улицы Радищева. Что будут делать на участке Юрия Гагарина? Кстати, в продолжение, вернее, темы. На участке улицы Юрия Гагарина подрядная организация демонтирует участок до улицы Гаджиева. Там продолжаются работы, и на сегодняшний день дорожники приступили к установке бордюрного камня уже и вдоль всей проезжей части. Кроме того, еще по одной программе проводится работа. Называется она «На севере жить», народная программа. Также ведутся демонтажные работы на проспекте Кирова, на проспекте Кольском ведутся работы. Ну и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает о том, что в процессе ремонта на всех объектах обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят устройство тротуаров, заменят бордюры и восстановят колодцы. Масштабные работы продолжаются.
2: Вот скажи мне, я раньше не обращал внимания или действительно настолько рано вот такие дорожные работы как-то не начинали? Мне казалось, что как-то с наступлением календарного лета примерно все это стартовало.
3: Ну, где-то с 1 июня, да, но видишь,
2: по ощущениям, да.
3: Погода выдалась очень даже хорошая, поэтому на работы вышли раньше, чтобы все успеть вовремя сделать.
2: Я надеюсь, что да, погода карты в этом смысле сильно не спутает.
3: Пятерых водителей пьяных за минувшие выходные задержали мурманские полицейские дорожные. Усиленные дежурства полицейские вели с 30 апреля по 4 мая. И вот некоторые подробности. Ночью 1 мая на Кольском проспекте полицейские остановили автомобиль Volkswagen. Женщина за рулем показалась нетрезвой, это подтвердила проверка. Машину забрали на спецстоянку. Штраф грозит, лишение прав тоже. В этот же день, 1 мая, также полицейские поймали автомобиль «Шкода», там пенсионер был, тоже был нетрезв. Автомобиль увезли на эвакуаторе. По закону будет отвечать водитель. Ну и 3 мая на проезде связи инспекторы остановили 25-летнего мурманчанина на автомобиле «Лада». Разговаривал невнятно, привлекал внимание. Все, прибор подтвердил состояние алкогольного опьянения, как сообщает ГТРК «Мурман». Ну и штраф 45 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 1.5 лет.
2: Я знаю, почему так происходит на самом деле. Потому что вот такие водители, они слушают себя. А нужно слушать Powerhit Radio, где им постоянно твердят о том, что ни в коем случае, как бы этот змей вам не подсказывал, чтобы он вам не нашептывал, не садитесь за руль, пожалуйста, в состоянии, даже если вы выпили, ну, чуть-чуть, даже если кефир немножечко у вас забродил, все равно вызовите, пожалуйста, себе такси, отправьтесь домой во избежание вот таких вот очень неприятных происшествий. Ладно, вам себя не жалко, вы, пожалуйста, об остальных, ну, хоть чуть-чуть задумайтесь.
3: Да, и всего же с начала года в Мурманске за нетрезвое вождение привлекли к ответственности 127 автомобилистов. Пожалуйста, пускай эта цифра остается этой цифрой, не увеличивается.
2: А пускай она вообще уменьшается, и однажды мы придем к тому, что нечего нам рассказывать в смысле вот таких вот новостей. Я думаю, что мы все к этому должны стремиться. Все потому, что в наших руках и в нашей голове в том числе.
3: Мурманск продолжает украшать к праздничным мероприятиям. Специалисты компании «Мурманские городские парки и скверы» этим занимаются. Уже установлены флаги, растяжки, декоративные конструкции по пути движения колонны бессмертного полка от пяти углов до памятника Алёши. Напомню, она пройдет. Ну и также украшены наши основные городские магистрали и места проведения массовых мероприятий. А это Центральный сквер, улица Ленинградская, парк на Семеновском озере, парк Кольский, площадь Морского вокзала тоже украшена и площадки в жилых районах Рослякова и Абрамыс.
2: Я очень надеюсь, что природа тоже к празднику немножко подсуетится.
3: Подкачает, я бы так сказала.
2: Давай,
3: да?
2: Так, естественным образом еще все это украсит, потому что, конечно, когда город начинает зеленеть, раскрашиваться и колоситься мечтами,
3: точно, да.
2: Что скрывать, конечно, яркости и цвета все это очень сильно добавляет.
3: Ну, уже известна программа праздничных всех мероприятий, которые состоятся 9 мая, но ее можно увидеть, да, в социальных сетях, например, или на сайте правительства Мурманской области. В том числе я об этом чуть позже расскажу в следующих выпусках новостей.
2: Опять интрига?
3: Да, естественно.
2: Класс, класс.
3: Так, ну и что? О культуре, конечно же, мы расскажем. Большие гастроли театра Вахтангова с «Триумфом», прямо с «Триумфом» стартовали в Мурманске. Со 2 по 7 мая артисты театра в нашем городе. И на сцене Мурманского областного драматического театра проходят показы спектаклей. Уже прошел спектакль «Мадемуазель Нетуш» с Марией Ароновой. Уже, кстати говоря, этот спектакль показали в 567 раз. Вы вообще только вдумайтесь в эту цифру. 567 раз «Мадемуазель Нетуш» с «Триумфом» была на разных сценах. Напомню, в Мурманске главную роль исполняла народная артистка России Мария Аронова. Что еще? Накануне состоялся спектакль «Наш класс». Интересовалась у своей знакомой, приятельницы, которая была на спектакле. Она говорит, просто уже не хватило слез под конец. Вообще, конечно, зал ликовал. «Триумф». Недолго не отпускали аплодисментами артистов. Говорит, невероятный, очень и очень трогательный спектакль. Сегодня есть шанс, кстати говоря, на нем побывать.
2: А давай все-таки ненадолго вернемся к гастролям театра Вахтангова, потому что есть что рассказать. Не я, конечно, был.
3: У тебя тоже, да, есть?
2: Но мама ходила.
3: Мама ходила.
2: Да, ты знаешь, она отцу сказала, говорит, давай-ка мне подарок, пожалуй, на все следующие праздники года.
3: Он именно такой, потому что стоимость билета, конечно,
2: а я тебе готов карты раскрыть, потому что мама у меня ходила, билет у нее стоил 9 500 рублей.
3: Ага. И это, кстати, она сидела в партере.
2: Насколько знаю, не рекорд.
3: Давай не так. Рекорд, совершенно верно.
2: Она не выбирала, она не фигурально купила последний билет на «Мадемуазель Нетуш».
3: Обалдеть.
2: Да. 3,5 часа, 2 антракта.
3: Обалдеть.
2: Она говорит, вот я еще почему-то перед этим думала, что попросить, абонемент в бассейн или «Мадемуазель Нетуш». Я не понимаю, почему я вообще выбирала между этим, потому что я такого в своей жизни не знаю, увижу ли еще, но точно никогда не видела.
3: Да. Друзья мои, 4 и 5 на сцене драма «Наш класс», как я уже сказала, это исполнительные молодые звезды вахтанговской труппы. Ну и завершатся гастроли 6 и 7 мая, 2 показа легендарного спектакля «Амадей» с участием народного артиста России Алексея Гуськова, заслуженного артиста России Виктора Добронравова. Спешите, видите. Это, конечно, впервые театр Вахтангова на нашей сцене.
2: Как говорит директор драмтеатра, да, действительно, для всей области это огромное событие. И если вы стали зрителем, ну, вряд ли участником, хотя если вы Виктор Добронравов, то тоже можете нам рассказать, как вам в Мурманске. У нас, да, если вы это смотрели, поделитесь, пожалуйста, открыто наше мобильное приложение и сообщения в нашей группе во ВКонтакте.
3: Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска 2 450 000 рублей. Под ключ. 2-литровые моторы. Все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б.
0: Утро – это время, когда одно неверное движение, и ты снова спишь. Одно верное, и ты на 104.5. Двое против сна. Утром по будням на Power Hit Radio.

Power Play. Спонсор песни недели ИП Петрик Мария Ивановна. Студия «Первая маникюрная». Профессиональный японский маникюр. 60-40-60.

0: Спонсор PowerPlay – студия «Первая маникюрная». Мужской педикюр в отдельном кабинете. Забота о ваших ногах в комфортной обстановке. Система IBX – это то, что нужно для укрепления натуральных ногтей и сохранения их здоровья. Шмидта 39/1, телефон 60-40-60, группа ВКонтакте «1 маникюрная».
1: Реклама на Power Hit Radio.
2: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
3: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
4: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
5: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
6: Партнер программы – мясной бар Top Blade. Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Насладитесь настоящим мясом с невероятным ароматом дыма. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера до 11 мая. Забронируйте стол 600150.
7: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
8: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина 65, телефон 60-80-60. Юргарант51.рф.
9: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
10: Обратная тяга на Power Hit Radio.
9: С понедельника по четверг с 18 до 20.
11: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
12: У них всегда один день недели – трындельник. Катя Нуликова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б.
2: Я весь этот час надеялся, что погода скажет, а плевать, что я там обещала, и пойдет дальше в смысле повышения градусов. Но нет, ты знаешь, пока все еще слово держит. По-прежнему плюс...
1: На какой отметке?
2: 7 у нас остается в центре нашего Мурманска, а ровно такие градусы нам на сегодня, на 5 мая, собственно, и обещали. Вот они прямо с утра здесь уже вместе с нами.
1: Облачно с прояснениями, местами пасмурно. Сегодня будет течение дня. Световой день начался в 3 часа 12 минут, но как будто бы солнце уже практически не заходит за линию горизонта. А нет, на 6 градусов пока еще заходит. Период полярного дня наступит только 22 мая. В 22:16 сегодня как будто бы закат.
2: Ты знаешь, мы уже, мне кажется, пришли в ту часть сезона, где информация про световой день, ну, как будто немножко бессмысленно, очень сильно уже рассказывать.
1: Нет, пусть будет, потому что светло и светло, светло и светло.
2: По-прежнему обещают нам пасмурно и теперь немножко облачно с прояснениями. Никаких осадков у нас не появилось. Ну, пусть так в течение всего дня и продолжается, потому что с дождями мы еще успеем в этом мае побыть. Вот буквально завтра они уже рисуются. Так что на обеде, пожалуйста, собираемся и срочно идем гулять на улицу. Там, судя по всему, очень и очень приятно.
1: Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Mazda CX-5 2026 года выпуска от 2 миллионов 780 тысяч рублей. Двухлитровый мотор, полноценный автомат и все актуальные опции. Фролова 24А и Кольский 27Б.
0: Будильники помогают проснуться, но чаще всего они просто мешают спать. Двое против сна. Лучше будильников.

0: Реклама.
1: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
2: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Быстрая доставка по Ленинскому и Октябрьскому районам. 964-680-1620. И по Никитин Александр Владимирович, Угродник 321, 519-018-171.
3: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
4: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio.
0: Ваша стереопара. Катя Новикова и Сергей Сачков. Двое против сна.

0: Индятина.
1: Спонсор рубрики «Доставка для всей семьи Культ Пицца». Новый культ в городе. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца».
2: Ну, есть, конечно, у нас новость, есть события, все подробности еще которого даже не успели к нам подоспеть, именно потому, что в ночь с 4 на 5 мая, то есть вот буквально вот сейчас, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке прошел Мэтт-гала. Тот самый... Ежегодный бал Института костюма, главное модное событие года.
1: Какая тема у них была в этом году?
2: Тема вечера звучала, кстати, вполне себе тривиально. Искусство костюма.
1: Ну, там действительно искусство рознь. Посмотришь на некоторые костюмы.
2: Ну, кстати, билет на этот бал стоил около 100 тысяч долларов. И там даже лестница в этом году была вдохновлена Ван Гогом и представлена в виде камней со мхом. В общем, конечно, когда мы говорим про Мэтт-гала, хорошо бы, чтобы еще рядом, конечно, были картинки, чтобы можно было понимать, насколько эксцентричное и яркое
1: экстравагантное это событие. Костюмы.
2: Да, причем даже уже после прохождения красной ковровой дорожки, кстати, красная она у них или нет, тоже большой вопрос, продолжаются скандалы и события. Дело в том, что Риана, как обычно, приходит на бал уже после окончания официальной церемонии, но традиционно вызывает огромный ажиотаж в социальных сетях. И вот буквально для Мэтт-гала 26-го года выбрала она кастомный образ Мэйса Маргелла. В общем, такое, знаешь, хорошее гнездо, я тебе так скажу.
1: А я уже посмотрела некоторые фотографии. Да, да, очень даже черепах-тортилу напоминает.
2: Очень милый кокон, да. Если вы вообще не понимаете, о чем мы сейчас говорим, посмотрите, пожалуйста, образы за любой год.
1: Да.
2: Мэтт-гала. Вам все станет сильно ясно. Ну и вот, кстати, еще и очень яркая иллюстрация того, что там, в принципе, обычно происходит. Самый популярный дизайнер этого события в 26-м году Роберт Вун. В его нарядах появилось как минимум 10 звезд. И вот один из самых ярких образов по задумке должен отсылать к идее теневой стороны человека.
1: То есть там дама в платье, а за ней еще какой-то человек, как будто бы над ее головой, за ее спиной. И это вовсе не крылья, как могло бы показаться, а именно силуэт человека.
2: Кстати, интересно, манекен или она с собой реально живого мужика еще?
1: Да, кого-то. Ну как он у нее на закорках сидит, что ли? Ну да, можно предположить.
2: В общем, события, я так понимаю, что еще продолжаются, и новости с Мэтт-гала нас застигнут еще и на следующей неделе, но не только им мы едины, кстати.
1: Про еду. Вкусная точка выпускает держатель
2: хорошо.
1: Для картошки фри и соуса специально для авто. Посмотри, как это выглядит. То есть ты вот такой вот держатель покупаешь, туда стаканчик с картофелем фри ставишь, сюда же специальное такое отделение для соуса, ну и дальше в какой-нибудь там подстаканник, да, который есть в вашем автомобиле. Купить комбо, доплатить всего лишь 1 рубль, ну и, в общем-то, наслаждаться в пути таким вот удобным перекусом можно.
2: А ты знаешь, я очень рад, что выглядит, по крайней мере, он не очень устойчиво и надежно, так что традиции МакАвто, знаешь, все еще с нами.
1: Неудобно, ненадежно, ты говоришь?
2: Не, ну если так...
1: Мне кажется, надежно.
2: Но если
1: ну,
2: как
1: он, видишь,
2: факел,
1: вот подстаканник,
2: то...
1: да, как факел.
2: Ты знаешь, ну я
1: главное
2: надеюсь, что...
1: Главное не отвлекаться за рулем, я тебе так
2: вот,
1: скажу,
2: вот, что традиции,
1: Сереж.
2: Которые да. МакАвто еще зачинал да. в нашей стране, они никуда не исчезнут, и поэтому сразу после посещения вот этого ресторана на колесах нужно будет ехать на химчистку салона.
1: На химчистку салона, и да, и желательно, чтобы какие-то салфетки еще придумали, потому что, знаете, заляпанный руль – это такое себе.
2: Еще аналитики назвали самые популярные мемы первой половины 2026 года. И с огромным отрывом самым популярным стала фраза «Можно, а зачем?» в социальных сетях и СМИ в России за первые месяцы 2026 года. Об этом говорят данные исследования Brand Analytics. Автором фразы стал Олег Груненков, директор по продуктам компании «АвтоВАЗ». Сказал он ее в ответ на вопрос, может ли автопроизводитель создать конкурента BMW 5 серии. Можно, а зачем? На втором месте оказались слова «фа-вот-фа-пепельшнейне». Если вы это не слышали, то это Ган Вест, который сам себе сделал и образ, и имя. Предполагаю, кстати, что вполне себе интеллигентный, тонкий и начитанный человек.
1: Наверное, я об этом узнала прямо в новогоднюю ночь. Со мной вдруг так начал сын разговаривать.
2: Ну, я надеюсь, что твой год не проходит по этим лекалам.
1: Нет, ни в коем случае.
2: Ну, судя, ты себя неплохо чувствуешь, какие-то слова еще из тебя вылетают. Ну и третье место замыкает тренд «Мой 2016», посвященный ностальгии по жизни, которая была в мире 10 лет назад. Кстати, аналитики добавили, что мемы перестали быть просто смешными картинками, они превратились в язык общения, а также защитный механизм от трудностей, маркер «свой». Чужой. Судя по всему, ты свой для своего сына, по крайней мере.
1: Конечно, конечно. Слушай, ну, наверное, вот новость, которая есть у меня, уместнее ее рассказать в пятницу, когда мы будем рассказывать про разные технологии, но мне не держится, я скажу.
2: Давай.
1: Сауна виртуальной реальности. Финские инженеры изобрели устройство из VR-очков и куртки, которая нагревается, и получается эффект сауны, когда пользователь зачерпывает виртуальную воду и выплескивает ее на камни, стоящие, настоящим, вернее, деревянным ковшом, то есть тебе куртку и кожу дают, то как раз-таки создается такая иллюзия распространенного горячего пара, и холодная вода по рукам стекает. В общем, в Финляндии очень любят попариться.
2: Главное, чтобы по рукам стекало, наоборот, не попало, как говорится. Да. Спонсор рубрики «Культ пицца». Не просто доставка, а неповторимая атмосфера, где каждый кусочек – маленький шедевр. Сочная пицца, пикантный рамен, смеш-бургеры с вкусными начинками, салаты, закуски. Вступай в культ вкусной еды. Вконтакте и сайт «Культ пицца».
1: ООО «Зимовка», ОГРН 12 15 10 000 63 95, Ледокольный проезд 6. Трындятина.

0: очередей, выполняем МРТ и КТ.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Акселератор.
4: Приветствую, у микрофона Максим Байков, спонсор программы ИП Маширова Оксана Александровна. Детейлинг-центр «Автовинил-51». Услуги по изменению внешнего вида и уходу за авто. Фролова, 25, корпус 1. Анонсирован очередной новый бренд для российского авторынка – холдинг АГР, появившийся в 2023 году, на сегодняшний день отвечает за несколько автомобильных проектов в стране, причем большинство из них реализуется с китайским партнером компании «Дефиту». Марка официально анонсировала появление очередного местного бренда, которому было решено присвоить название «Эстео». При службе холдинга АГР отметили, что это четвертый совместный проект партнеров, а также, что выпускаемая под ним продукция будет относиться к премиальному сегменту. Еще производитель отметил, что под маркой «Эстео» в России будут представлены модели как на новых источниках энергии, так и с традиционными двигателями внутреннего сгорания.
3: Акселератор.
4: Треть опрошенных порталом «Дром» респондентов сошлись во мнении. Нормальная стоимость 20-летней иномарки – 200 тысяч рублей. Всего в анкетировании поучаствовало свыше 13 тысяч человек. 27% из них заявили, что готовы отдать за такое авто 300 тысяч рублей. Интересно, что 22% участников не стали бы платить больше сотни, и лишь по 11% голосов набрали варианты до 50 тысяч и ровно полмиллиона. Однако все упирается в конкретную модель и начинку. Как подчеркнули участники опроса, разница между Toyota или Volkswagen на экономичном бензиновом моторе и дизельным Mitsubishi в кузове седан может быть колоссальной. Спонсор программы представляет «Автовинил-51». Это команда профессионалов и полный спектр услуг. Бронепленка, винил, оклейка защитной пленкой лобового стекла, антихром, полировка кузова, химчистка салона. От легкого обновления до полной трансформации автомобиля. Аккуратно, качественно, с гарантией. 931-805-77-77. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
3: Акселератор.
5: На одной волне 104.5 FM. Stay tuned on Power Hit Radio.

0: реклама на Power Hit Radio. Новый Geely Atlas. Кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый Geely Atlas. Эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте geely-omega.ru.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием
1: тотальная распродажа всего ассортимента.
2: Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка.
1: Работаем только до 1 июня.
2: Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11.
1: Финальная распродажа салона обуви «Диора».
2: Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
3: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тики Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
4: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области, в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11.25 и 16.50. В программе «Строим в Арктике».
6: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды. Двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
7: Партнер программы — доставка «Культ Пицца». Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш-бургеры, салаты, закуски. Вконтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка». ОГРН 12 15 10 063.95. Ледокольный проезд 6.
8: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
9: 488-442. Рекламная служба Power Hit Radio. Your number one hit music station.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
5: Radio 104.5.

0: Реклама. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
1: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
0: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
1: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
0: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Пауэр Хит Радио» 0+.
2: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании «ЦСМ». Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов «Мурмана». Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
3: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос 3 тысячи. Рассрочка от автошколы 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
5: Во вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
6: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости «Риэлт». «Риэлт-сеть». Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riel-seть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
7: Turn up your stereo.
8: You're listening Power Hit Radio.
7: Power.
8: 104.5 FM.

0: Или звоните 700-145.
1: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скоро открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4-м этаже.
2: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты. Просто о самом главном. Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта». На Power Hit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
3: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможно, противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13.30. Офис-баттл.
5: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
6: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.
6: С понедельника по четверг с 18 до 20.
2: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 20 70 50, ВКонтакте, через сайт или приложение.
8: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

0: That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: Стрелки часов в Мурманске показывают полдень. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Новости 51-го региона.
2: Добрый день, на 104.5. Время новостей. У микрофона Екатерина Новикова. Спонсор выпуска новостей – ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Проблемы доступности медицины в регионе обсудили на оперативном совещании в правительстве Мурманской области. Успехи в этой области есть, но больных мест еще достаточно, признал министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Основная жалоба от людей – трудности с записью к специалистам. На данный момент пациентам доступны 5 способов записи к врачам. Кадровый дефицит увеличивает время от обращения до приема, порой до ненормативных показателей. Сложнее всего попасть к терапевту, неврологу, стоматологу, лору и офтальмологу. В антирейтинге по доступности медпомощи Мончегорский, Ковдорский, Лавозерский округа, на 4-м месте Мурманск, замыкает пятерку Кандалакский округ. Как сообщает ГТРК Мурман, еще один больной вопрос – обследование КТ, УЗИ, МРТ. Очередь за высокотехнологичной помощью есть постоянно. Основными причинами того, что людям приходится ждать обследований, Дмитрий Панычев назвал нехватку оборудования. Техника работает постоянно и порой выходит из строя. В Мурманске увеличиваются объемы дорожных работ. Продолжает активно набирать обороты дорожная компания. В рамках национального проекта подрядные организации уже вышли на несколько объектов. Демонтажные работы ведутся на улицах Беринга, Скальная, Юрия Гагарина. Это участок от проспекта Героев Североморцев до улицы Павлика Морозова. А также на улице Академика Кнеповича, участок от улицы Полярной Зори до улицы Радищева. Кроме того, по народной программе также ведутся демонтажные работы на проспекте Кирова и на проспекте Кольском. От дома номер 58 до примыкания к улице Морской. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области сообщает, в процессе ремонта на всех объектах обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, выполнят устройство тротуаров, заменят бордюры и восстановят колодцы. В Мурманске отменили вторую репетицию парада. Об этом в социальных сетях сообщил глава города Иван Лебедев. Напомню, репетиция ранее была назначена на 6 мая. Накануне в центре Мурманска состоялась репетиция парада Победы. 9 мая торжественное мероприятие начнется в 10 часов утра на площади 5 углов. В 10:45 стартует шествие бессмертного полка. В Мурманске продолжают наш город украшать к праздничным мероприятиям. Специалисты компании «Мурманские городские парки и скверы» уже установили флаги, растяжки, декоративные конструкции по пути движения колонны бессмертного полка от 5 углов до памятника Алёше, а также украшены основные городские магистрали и места проведения массовых мероприятий. А это центральный сквер, улица Ленинградская, парк на Семеновском озере, парк Кольский, площадь у морского вокзала и площадки в жилых районах Рослякова и Абрамыс. Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска. 2 миллиона 450 тысяч рублей. Под ключ. Двухлитровый мотор и все актуальные опции. Фролова 24А и Кольский 27Б. Такие новости к этому часу. С вами была Екатерина Новикова. Следующий выпуск новостей в 14.00.
0: Это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74. New and fresh music.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
2: 9 мая с 15 до 20, 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
3: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
4: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
5: Ой, не, антенна барахлит.
4: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
5: Уже звоню.
4: Ситилинк, 707-105.
6: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните 707-105.
7: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
5: И антенна не нужна.
8: Пам-пара-пам.
9: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба Power Hit Radio 488-442.
10: Number one. Hit music station.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 81-й годовщине Великой Победы посвящается «Карта памяти». Спонсор программы – сервис по аренде и обслуживанию спецтехники ООО «Кольский транспортный терминал». Проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru. Карта памяти. Карта памяти. Сандружиницы в Мурманске во время Великой Отечественной войны играли ключевую роль в спасении жизней, работая в условиях постоянных бомбежек, а это 792 налета. В условиях разрушений после этих налетов они оказывали первую помощь раненым при пожарах, участвовали в обороне города, эвакуации населения и борьбе с зажигательными бомбами. Это была опасная служба. Работа требовала мужества, так как сандружиницы действовали под огнем, обеспечивая медицинскую помощь раненым жителям, назовем ее первой помощью, при возгорании и разрушении домов. Мурманчанка Александра Турова спасла 37 человек, пройдя через 100 бомбежек. А вот описание ее подвига из книги Воронина «Мурманского огня войны». 3 апреля 1942 года во время очередного налета фашистских стервятников было разрушено здание рыбокомбината. От попадания вражеских бомб в судно союзников, стоявшее у причала, возник пожар в трюме. Пожарные порты героически сражались с огнем, а сандружиницы, в том числе и Александра Турова, выносили на берег раненых. Желая убедиться, что внизу никто не остался, Шура спустилась в кормовую офицерскую каюту. Там оказались два тяжело раненых офицера. Девушка вынесла одного из них, а за другим бросился секретарь комсомольской организации рыбокомбината Николай Опекин. Случайно он разбил фонарь и в темноте потерял выход с горящего корабля. Турова, обеспокоенная его долгим отсутствием, бросилась на выручку. Рискуя жизнью, она спасла не только комсомольского вожака, но и члена экипажа союзников. А летом того же года другой случай. Турова торопилась в рыбный порт, когда началась тревога и забили зенитки. Услышав свист падающей бомбы, Шура присела, и после взрыва до нее донеслись крики о помощи. Поднявшись, сандружиница увидела на краю мостовой, идущей в рыбный порт, лежащую женщину. Припав на колени возле пострадавшей, Шура открыла санитарную сумку, которую всегда носила с собой, и, наложив жгут, стала бинтовать женщине ногу. Требовалось отправить женщину в больницу. Турова вскочила, чтобы найти машину, но, снова услышав свист падающей бомбы, бросилась обратно к лежащей женщине и, упав на колени, прикрыла ее собой. Совсем рядом прогремел взрыв, оборвавший жизнь Шура. Прибежали санитары и увидели, как спасенная Шура женщина, как впоследствии оказалась мать двоих маленьких детей, рыдает над ее телом. Это было 24 июня 1942 года. Могила Александры Туровой не сохранилась. Она была посмертно награждена орденом Ленина. Одной из бригад Мурманского рыбокомбината было присвоено имя Александры Туровой. Каким должно быть сердце женщины, чтобы вместить в себя всю ту боль, которая выпала на ее долю в годы войны, говорила Екатерина Даниловна Владыкина. Мурманчанка, ветеран войны, написавшая книгу «Дружинницы, подруги мои». По сути, это личный дневник, дневник военной истории, которая переплетается с женскими историями и судьбами. Сколько молодых женщин и юных девушек Мурмана служили сандружинницами, воевали в действующей армии, работали в госпиталях, сказать трудно. Этот ратный труд был исключительно опасным. Значительная часть медиков погибала. Сандружинницы действовали в тесном взаимодействии с жителями, помогая защищать Мурманск. При подготовке программы использованы материалы из книг, газет, интернет-ресурсов, полный список которых вы найдете на нашей странице ВКонтакте «Powerhit Radio Мурманск». Карта памяти. Карта памяти. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Землеройная, подъемная, уплотнительная техника для строительства объектов высоких уровней сложности. Кольский 114А, сайт ktt-51.ru. Okay,
2: here we go. Power Heat Radio.
3: It's great. Pretty down to earth and... We-

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах ранчо. Открой себя нового этой весной. Обновись в ранчо.
2: Вы уже слышали? В «Строймиксе» колеровка красок «Тики Вала» и «Текс» всего за 1 рубль. Вы выбираете цвет, мы делаем все остальное. Платите только за краску. Оттенок получаете идеальный. Ждем вас в «Строймиксе», Кольский 40 и Лобова 19. Акция действует весь май. Количество товара ограничено. «Строймикс». Жизнь ярче.
3: В стоимость 1 рубля входят колоранты и замешивание краски.
4: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 25 00 50. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей. 104.

0: на Power Hit Radio.
1: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
1: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25 на Power Hit Radio.
2: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9:25 и 18:00 программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
1: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60-80-60. Юргарант, 51.рф.
0: Power. Hit Radio.

0: еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test и Паникитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Вкус, стиль, бургеры. Ленина, 74.

0: Power Test. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power Test представляет Top Burgers. Модное место в центре города, куда идут за вкусом и атмосферой. Крафтовые бургеры и панорамные окна, и на стенах герои из фильмов Гая Ричи. Топовые бургеры – это не просто слова, это Top Burgers. Ленина, 74.
0: 104.5.
2: Today's best music.
0: FM. Power Hit.

0: Сейчас в Мурманске 13 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: В каждом городе России есть улица Советская, есть памятник Ленину и Дом культуры. Но только в Мурманске есть Power. Power Hit Radio.
3: 104.5 FM.

0: Еще не в ротации, но уже в эфире. Прямо сейчас открывай приложение Power и ставь свою оценку новому треку Power Test.
1: Спонсор Power Test ИП Никитин Александр Владимирович. Крафтовая бургерная Top Burgers. Это точка притяжения. Модно, дерзко, вкусно. Ленина, 74.

0: Power-тест. По будням с 12 до 14 слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
1: Спонсор Power-тест представляет Top Burgers. Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки бриош собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургеры. Это Top Burgers. Ленина, 74. Turn on Power Heat Radio. Your number one hit music station.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Килиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Килиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
2: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
3: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
2: Компания «Консультант ИТС».
4: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон.

0: 7-8-4-7-8-5. Магазин «Автопазл». Запчасти для отечественных автомобилей и иномарок. В рабочие дни шлагбаум на въезде к магазину всегда поднят и не мешает заезду и выезду клиентов. Вдоль здания магазина организована парковка для посетителей. Открыта вакансия продавца-консультанта. Речной проезд 2, ежедневно с 9 до 20, в воскресенье до 18 часов. 608-088. Вконтакте «Аутомаг 051».
1: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4 этаже.
2: Поиски эффективной рекламы заканчиваются здесь.
3: 488-442. Рекламная служба PowerHit Radio.

0: Реклама.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
0: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Петрозаводск. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
2: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
3: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12:25 и в 16:35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
4: Power Hit Radio с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
5: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
4: название треков,
5: голосование за самые понравившиеся,
4: передача сообщений в студию.
5: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
4: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
6: It's power. Turn on the power. Power. On Power Hit Radio.

New and fresh music. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio. Disclaimer. Glad the night fall.

0: Реклама. На Power Hit Radio.
1: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска.
2: Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62, дробь 11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
0: Деньги любят счет. Инвестиции в недвижимость – один из способов сохранить и приумножить капитал. Свой дом в коттеджном поселке Брусникино 4 на выгодных условиях. Беспроцентная рассрочка от компании «Вудека» на год. Первый взнос – 1 миллион рублей. Цена участка и строительства дома зафиксированы. Не упустите шанс. Подробности по телефону 20 90 10. Сайт брусникино.ком.
3: Я говорю интернет, вы говорите
4: «Ситилинк».
3: Я говорю «Ситилинк». Вы говорите
4: «Подключили!»
3: Вы подключили и получили
4: 3 месяца в подарок!
5: А что это тут происходит?
3: Ситилинк дает в подарок 3 месяца интернета при подключении.
5: Ого! А как подключить?
4: Легко!
6: Интернет Ситилинк. 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 707-105.
7: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
4: Ситилинк!
8: Кто не работает, тот ест.
9: Интеллигентный бар «Ну что, поехали!» Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
10: Нет времени бежать на обед? Голодная большая компания? Выбирай пиццерийку. По будням с 14 до 17 закажи пиццу в офис или на дом от 1000 рублей и получи скидку 15%. Пиццерийка. Настоящие скидки. Настоящая пицца. Настоящая бесплатная доставка.
11: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип 32023-75-00-128-20.
0: Power Hyundai. Твоя беспроводная зарядка.
12: С понедельника по пятницу с 14 до 17 на Power Hit Radio.
13: Партнер программы — мясной бар Top Blade. Скажите нет скучному и сухому шашлыку. Насладитесь настоящим мясом с невероятным ароматом дыма. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера до 11 мая. Забронируйте стол 600150.
0: Listen up, everyone. Power Hit Radio.

цветет. Хочется в такую погоду все бросить, уехать, отдыхать далеко. Странно, плюс 21, хочется бросить и уехать. Мне кажется, самое то именно там и гулять. Готов поделиться теплом с мурманчанами, продолжает наш слушатель. Градусов 5 смело забирайте себе и грейтесь. Ну а послушаем, давайте что-нибудь проверенное временем, пусть в ремиксе «На заре». Да, песня группы «Альянс», она уже много пережила перерождений на своем веку, но по-прежнему популярна.

музыкальные заявки подоспели, Юлия подсуетилась, пока никто другой не заявил об этом желании. Она сама пишет, что хочет послушать камбэк от Рампеса заранее. Благодарна, да, уже поставила и начинает вот-вот уже. Алекс, вашу заявку тоже вижу, в начале следующего часа непременно исполню.

0: Мурманске, Москве и Сочи 15 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.
2: Продолжается дневной эфир на Power. Меня зовут Мария Фрейман. До 17 часов я представлена к микрофону, к пульту в студии. Самой приятной задачей на свете – ставить в эфир песни, которые вам нравятся, которые вы заказываете, передавать приветы и поздравления. Общаемся с помощью разных инструментов. Это сайты, и приложения, и группа ВКонтакте по Архитрадио. Кстати, во ВКонтакте я могу еще и ответить письменно, но это если потребуется. А так наши диалоги складываются прямо в эфире. В этом части – кроме автохита, будут еще 2 минуты с пользой. Такая маленькая энциклопедия от Юли Ряшкиной о чем-то увлекательном. В середине часа обычно мы ее размещаем. И вот, наконец, подошла я к заявке Алекса, Кигу и Картер Фейт. Песня на прошлой неделе была в новинках. А теперь, пожалуйста, в фонотеке ее можно вот так запросто заказать, послушать самому, ну и поделиться ею с другими на волне 104.5.

Она прислала сообщение, и, конечно, нужно внимательно послушать. Иногда наша радиостанция служит таким вот пунктом обмена полезной информации, когда что-то происходит, теряют ключи, кто-то теряется и так далее, то вот горожане, зная, что волна популярная, слушает ее в разных концах города, может быть, кому-то это будет важно. Сейчас, в общем, Светлана сообщает, что утеряно портмоне с многочисленными документами на имя Мирутенко. Нашедшему просим поставить хорошую песню, вернуть документы за вознаграждение. Она еще написала номер телефона для связи мобильной, но точно знаю, что на слух воспринимаются такие телефоны очень тяжело, поэтому если вы тот самый человек внимательный, который нашел это портмоне с многочисленными документами на имя Мирутенко, позвоните на Power 488-448. У нас есть телефон Светланы, и мы вас попробуем как-то связать. Ну вот, да, такие ситуации тоже бывает. Светлана, пару раз еще за эфир озвучу ваше объявление, сообщение. Очень надеемся на взаимовыручку мурманчан. Мы этим славимся. И портмоне с документами на имя Мирутенко ВС будут найдены и возвращены владельцу. Today's Power Hit Radio.

0: Power Your Day. Сила твоего дня. Реклама.
1: Топ-блейд – новые барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. 600150.
0: Power Your Day. Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4 этаже.
2: Однажды Буратино нашел золотой ключик и тут же сломал.
3: Не будь Буратино. Обращайся в мастерскую «Сделай ключ». Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт. Заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей». Лента на Радищева. ТРК «Плазма». Универмаг «Волна». ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи. Парковка ТРК. Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11-е, 12-е, 13-е и 14-е июня. Петрозаводск. Алиса. Радио «Тапок». Комната культуры. Гарик Сукачев. Вадим Самойлов. Агата Кристи. Сектор Газа. Линда. Горшенев. Полна любви. Пламенев. Северный флот. Good Times. Йорш. Стигмата. Слот. Бригадный подряд. Более 50 участников. «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер. Мебельная компания «Нонтон». Информационный. Поддержка в Мурманской области Power Hit Radio 0+.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
0: Power Your Day. Сервис моментальных поздравлений.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Время 15 часов 19 минут в Мурманске. Да, пришла пора подвериться с погодой. Как там она без нас за окном? Ну вот в Мурманске плюс 6, ветер северо-восточный усилился, но ненамного, 10 метров в секунду. Завтра синоптики нам обещают облачную с прояснениями погоду. Осадки возможны преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный, северный будет умеренным. Температура воздуха ночью плюс 2, минус 3 градуса, днем от 2 до 7 тепла. В столице Кольского Заполярья завтра тоже облачная с прояснениями погода, но вот эти прояснения, если обратить внимание на другой сайт, где есть почасовая раскладка прогноза погоды, то там вот эти прояснения, они примерно с 14 часов, то есть первая половина дня это тотальная облачность, ну вот мысленно готовимся к такой картине дня, а потом после обеда выглянет солнце. Так, далее у нас тоже возможно небольшой мокрый снег. Ну вот пока что с трудом в это верится, потому что вчера нас тоже пугали, обещали, и пока что прогноз этот не сбывается. Ветер будет северо-восточным и северным. Температура ночью будет держаться в пределах 0 градусов, а вот днем воздух все-таки прогреется немного, до 4 градусов тепла. Солнце взойдет в 3 часа 2 минуты, ну надо же, какая пунктуальность, и спрячется за линию горизонта в 22:25. Продолжительность светового дня у нас уже составляет более 19 часов. 19 часов и 23 минуты. Напомню, что сейчас за окном в Мурманске плюс 6.

0: День рождения, оказывается, сегодня. И Марина желает поздравить своего братца-кролика по имени Жека. Жеке желаем здоровья, радости, веселья. Ну и в качестве такого музыкального подкрепления трек Питбуля «Не останавливайте вечеринку». Так называется. В рубрике «Автохит», как вы помните, у нас Риана нам пела «Не останавливайте музыку», потому что девушка веселится, пошла в разнос. А здесь вечеринку, потому что у мурманчанина Жеки день рождения.
1: Power Your Day. Не зависай, обороты набирай.

0: Реклама.
1: Мясной бар «Топ Блейд» представляет 3 вида мясных барбекю-наборов на компанию от 2 до 6 человек. Мясо из настоящего техасского смокера, свиные копченые ребра, куриные крылья, кусочки брискета и сочные сырные колбаски. Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Приходите в «Топ Блейд» и насладитесь настоящим мясом. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. Забронируйте стол по телефону 600-01-50.
0: Сила твоего дня. Новый Geely Atlas. Кроссовер нового поколения с футуристичным дизайном и 200-сильным турбомотором. Сплав комфорта с высоким уровнем безопасности, премиальной аудиосистемой и впечатляющей динамикой. Новый Geely Atlas. Эстетика прогресса. Премиальная аудиосистема доступна не во всех комплектациях. Не оферта. Подробности по телефону 37077 или на сайте geely-omega.ru.
1: Безопасный бизнес – это просто. Разберитесь с законодательством в несколько кликов. Подготовьтесь к судебному заседанию, к сдаче отчетности и налоговой проверке с помощью СПС «Консультант Плюс».
2: А Центр правовой информации «Консультант» подарит вам в качестве бонуса при приобретении системы набор из 15 сервисных услуг. Условия поставки и цены узнавайте по телефону горячей линии 25 00 15.
1: Компания «Консультант ИТС».
3: Опять интернет глючит.
4: В танках пинг высокий.
3: Ты мне там фото отправила, а ничего не грузится.
5: Ваня, помоги! Ты же программист!
6: Как вы мне надоели.
7: Переходите уже на CityLink. Звоните 707-105. Мастер придет и подключит быстрый и надежный интернет. 707-105.
8: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону.
3: Вот это CityLink.
9: Здоровье не купить, но можно о нем позаботиться. Ценные советы и любопытные факты.
10: Просто о самом главном.
9: Узнайте больше о здоровье и профилактике в программе «Без рецепта».
10: На Powerhit Radio по четвергам в 11.25 и 16.50.
11: Партнер программы – сеть стоматологических клиник «Нордстом». Опыт, которому доверяют. Полный спектр стоматологических услуг. 23-23-88. Медицинские услуги. Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Сила твоего дня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Две минуты с пользой. Мелочь, а полезно.
2: Спонсор программы ООО «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда». Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта. Гарантия. Проспект Кольский, 83.
3: Как-то давненько, уже в двух минутах с пользой, учились мы с вами мыть голову. Оказалось, что шампунь нужно наносить преимущественно на корни, а бальзам для волос исключительно не на корни. Нельзя наносить бальзамы и кондиционеры на корни волос, потому что это прямой путь к закупориванию сальных желез головы, которые приводят к быстрому загрязнению и, к сожалению, выпадению волос. Голову вымыли, давайте теперь душ принимать правильно. Меня зовут Юлия Ряшкина, это «Две минуты с пользой». И если верить дерматологам, душ для нашего организма куда больше, чем просто очищение или приятная процедура. Всего пара минут в воде способны перевести наши биологические часы, изменить настроение, повлиять на кожу, причем не всегда в положительную сторону. Поэтому слушайте и запоминайте. В Нью-Йоркской дерматологической клинике недавно пришли к выводу, что лучше принимать душ один раз в день и непременно перед сном. Ведь в течение дня мы выходим на улицу, собираем на себя всю городскую пыль, особенно сейчас в Мурманске, ой, как пыльно. И на коже это все оседает, и на волосах, даже если вы не ощущаете, загрязнение все равно есть. И все это непременно нужно смыть, ложась в кровать. А вот утренний душ, оказывается, не самая лучшая идея. И тут, к мнению дерматологов, присоединяются психологи. Психолог Шелли Карлсон, которая занимается исследованиями человеческого мозга в Гарварде, настаивает, что даже прохладная вода расслабляет наш организм. Так что после долгого утреннего душа нам приходится еще больше, чем до него, бороться с желанием лечь обратно в кровать. И мы начинаем усиленно убеждать себя, что вообще-то это был прохладный душ, вообще-то так положено по утрам, и вообще-то мы должны бодриться, шагая на работу. Дерматологи и психологи сходятся во мнении, что от утреннего душа нужно себя отучать, в том числе, чтобы не пересушивать кожу. Если сразу отказываться не получается, ограничьтесь быстрым душем, без геля, без мыла, без мочалки. Просто ополоснуться. А вот умываться по утрам нужно обязательно. Очищайте лицо теплой водой, потом включайте холодную, чтобы закрыть поры и не давать распространяться бактериям, которые любят теплую среду. И утро – отличное время, чтобы использовать средства для глубокого очищения кожи лица. Вернемся к душу вечернему. Прохладная вода расслабляет, так что именно она поможет сбросить напряжение и настроиться на сон. Даже если вечером вы уже приняли горячую теплую ванну, не поленитесь после нее ненадолго включить прохладный душ. Это снизит уровень кортизола, гормона стресса. И если не снизить его уровень, он снизит наш иммунитет и повысит количество морщинок. Психологи уверяют, что именно после прохладного душа нашему мозгу поступает сигнал, что пришло время засыпать. Пара важных деталей напоследок. Вода не должна быть горячей, чтобы не пересушивать кожу. Иметь одно мыло на двоих можно, а вот пользоваться одной мочалкой или спонжем лучше не надо. И после душа сразу нанесите крем, чтобы запереть влагу в коже. Юлия Ряшкина, до новых встреч в эфире.
2: Спонсор программы представляет «Аксель Моторс Мурманск». Официальный дилер «Мазда», «Митсубиши» и «Фольксваген». Замена масла, спецпредложение на постгарантийное обслуживание. Оригинальные запчасти, соблюдение стандартов качества ремонта, гарантия на работы и запасные части. Проспект Кольский, 83.
1: Две минуты с пользой. Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любимой музыки.
4: I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Автохит.
1: Спонсор рубрики ООО «Касание» массажная студия «Философия тела» приглашает на лимфодренажный и антицеллюлитный массаж «Сомова-11». В рубрике «Автохит» у нас Дон Диабло, трек «Днем и ночью». Неочевидный выбор, ведь сегодня не пятница, не выходной день. Но есть аргументы. У нас день постоянно превращается в ночь, и наоборот, это почти незаметно уже. Вот когда сопки Мурманска как будто шариком от пинг-понга играют солнцем туда-сюда. Так что еще чуть-чуть и совсем будет не понять, когда день, а когда ночь. А в треке Дона Диабло у главного героя тоже спутались день и ночь, потому что он проводит все время в тусовке, в развлечениях, в бесконечных вечеринках.

Спонсор рубрики представляет массажную студию «Философия тела». Мечтаете о стройном и подтянутом теле? Для вас лимфодренажные и антицеллюлитные массажи, водорослевое обертывание, сламинария, которое обладает свойствами выводить лишнюю жидкость из организма. Эффективные техники массажа, заботливый сервис, доверительная атмосфера. 70-25-35. Медицинские услуги возможны. Противопоказания необходимы.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион уже в Мурманске. Больше технологий, больше комфорта, больше автомобиля за свои деньги. Один из самых популярных в своем классе. И теперь еще лучше. Выгодный трейд-ин. Цена 2 миллионов 49 тысяч рублей. Уже в автомаркете. Кольский 118. Телефон 33-000.
2: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксфилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс», центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский 40, st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
4: Ежедневно офисные работники сражаются с голодом. Участвуй в офис-баттле и победи голод! Соберите коллег, дозвонитесь в эфир Power Hit Radio и выполните несложные задания. Выиграйте доставку обеда на работу. Четверг, 13:30. Офис-баттл.
5: Партнер программы – доставка «Культ Пицца». Вкусный перерыв. Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смеш, бургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», УГРН 12-15, 10 000, 63-95. Ледокольный проезд 6.
6: Еще не в ротации, но уже в эфире. Power Test. По будням с 12 до 14. Слушай Power и определяй будущее возможных новинок эфира.
7: Партнер рубрики «Крафтовая бургерная Топ Бургерс». Огромный выбор сочных бургеров. Только качественные и натуральные ингредиенты. Фарш из мраморной говядины. Булочки-бриошь собственного приготовления. Авторские соусы. Вкус, стиль, бургер.

0: роботе в Топ-Блейд по
1: проекта «Работа рядом». В настоящее время в проекте участвует более 1200 северян. Они заняты в общественно полезных работах. Как сообщили в региональном центре занятости населения, за две последние недели число участников проекта присоединились порядка 100 человек. Удалось создать более 2500 рабочих мест. Наибольшую долю от всех, кто сейчас трудится на общественных территориях, составляют подростки. Также на временной подработке находится 170 безработных, 67 пенсионеров, 2 северянки в декрете. К берегам Териберки пришла мойва. Такая легкая рыбалка продолжится около 2 недель, ну а дальше рыба после нереста возвращается на морскую глубину. Специалисты отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Мурманской области напоминают, если рыбаки используют ручные сачки диаметром не более 0,7 метра, ведра, мешки, черпаки диаметром до 1 метра, такой лов считается любительским. Любую добычу сетными орудиями можно считать браконьерством. В случае нарушения запрета надзорный орган может потребовать возместить ущерб, заплатив за каждую пойманную рыбу 55 рублей, сообщает издание «Бипорт». Спонсор выпуска новостей представляет автосалон «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Цены удивляют. Новый автомобиль Nissan Qashqai 2026 года выпуска 2 миллиона 450 тысяч рублей. Под ключ. Двухлитровый мотор и все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Новикова. Желаю вам хорошего вечера и до скорой встречи.
2: Power Your Day. Энергетический коктейль из вашей любви.

Майя прислала вам сообщение в студию, пишет: «Здравствуйте, а можете передать привет Андрею и Майе всем, кто сейчас находится в пути?» Да, конечно, с превеликим удовольствием, Андрей, Майя, вам привет и от Powerhit Radio, от наших слушателей. Да, снег растаял, дороги свободны, хочется отправиться по ним.

0: когда-нибудь, хоть на машине, хоть на велосипеде или в мотоцикле, сезон путешествий, отпусков начинается, да, с прихода мая здесь у нас на севере. Так что радуемся за тех, кто в дороге. Желаем им легко и быстро добраться до места назначения. Ну и продолжаем дневной эфир на Power. Впереди у нас еще примерно минут 50, чтобы послушать песни, которые нас радуют. Так что заказывайте их с помощью сайта или нашего приложения, или группы ВКонтакте. Если это музыкальная заявка, указывайте имя вокалиста, исполнителя и название композиции. Найду в фонотеке и непременно поставлю в плейлист.
1: 488-448. Телефон службы поддержки вашего дня. Power Your Day.

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
2: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
3: Кто не работает, тот ест.
4: Интеллигентный бар. Ну что, поехали. Ароматный борщ, хрустящая картошечка с грибами и, конечно, селедка под шубой. Сытно, по-домашнему вкусно, как у мамы. Погрузитесь в атмосферу уюта и добрых воспоминаний. Ждем в гости с 17 до 2 ночи. Бронь столов 600302. Коминтерна 7.
5: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
0: Если чувствуешь, что больше не тянешь, значит, пора домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. С понедельника по четверг с 18 до 20.
5: Партнер программы – сеть мужских парикмахерских «Черная кость». Открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ – 1000 рублей. Удобная запись по телефону 207050, ВКонтакте, через сайт или приложение.
0: Power Yoday. Сила твоего дня. Реклама.
6: Топ Блейд – новые барбекю-наборы из техасского смокера на большую компанию. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. 600150.
0: Power Yoday. Power Yoday. Приводим в движение твой день.
6: И вот Майя еще предлагает, чтобы дорога их путешествия с Андреем было еще веселее, послушать трек Maroon 5. Большое количество у нас выбор есть, но вот Lucky Strike нет, поставила песню про любовь. Я думаю, это будет прямо в яблочко.

0: О погоде на Power Hit Radio.
1: Спонсор прогноза погоды ИП сезонов Юрий Николаевич, компания «Флоранж». Почувствуйте весну вместе с ландышами и сиренью ВКонтакте «Флоранж 51». В Мурманске плюс 6, не то чтобы жара, но это лучше, чем 0 или что-нибудь в минус. Итак, плюс 6 градусов, ветер северо-восточный до 10 метров в секунду. Завтра на территории полуострова ожидается облачная с прояснениями погода. Все еще нас пугают возможными осадками в виде мокрого снега. Ветер будет северо-восточным, северным, умеренным. Температура воздуха в ночные часы плюс 2, минус 3 градуса, а вот днем все в положительном регистре, до 7 градусов выше 0. Ночью и утром, из-за того, что ночью еще возможны заморозки, то местами, возможно, и гололедица тоже. В столице Кольского Заполярья 6 мая будет облачная с прояснениями погода, тоже мокрый снег иногда. Обещают нам ветер северо-восточный, северный. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 0 градусов, а вот днем столбы термометра поднимется до 4. Продолжительность светового дня на широте Мурманска сегодня 19 часов и 4 минуты. Будем прощаться с солнцем в 22:17. А вот завтра все это продлевается в удовольствие. Солнце спрячется за линию горизонта в 22:25. И продолжительность светового дня тоже увеличится. Будет 19 часов 23 минуты. Ну а сейчас в городе плюс 6 градусов. Спонсор прогноза погоды представляет компанию «Флоранж». Специальные предложения продолжаются. Сирень всего 300 рублей за штуку. Нежные ландыши, приносящие настоящее весеннее настроение. Подарите себе и близким яркие эмоции. Приходите и наслаждайтесь ароматом весны. Флоранж 51.рф 921 037 37 20. New and fresh music.

12:26 в Мурманске. Ну, давайте заглянем немного вперед и посмотрим, что же будет у нас дальше по программам на 104.5. Ну, в 17:00 круиз-контроль, понятное дело, потом обратная тяга. И вот этим вечером дежурит за пультом студии Power будет моя коллега Света Владимирова. Она предлагает поговорить про водную стихию. Оказывается, сегодня профессиональный праздник водолазов, и в обратной тяге будем интересоваться по

движением и без. Ну, наверное, вечером вы об этом сами подробнее все и расскажете, и узнаете. Если были вы под этой водной стихией, в этой пучине морской, то расскажите, какие впечатления, страшно, не страшно, может быть, что-то находили, какие-то амфоры античные или что-то в этом роде. И вообще, не страшно ли вам? Мне, например, страшно. У меня был один единственный опыт подобный, и, ну, нет-нет-нет, подумала я про себя. Что думаете вы? Любопытно нам знать. Заходите в группу ВКонтакте Powerhit Radio под постом на тему обратной тяги. Оставляйте свой комментарий, и вечером с 18 до 20 это все будет озвучено.

0: Реклама.
1: Мясной бар «Топ Блейд» представляет три вида мясных барбекю-наборов на компанию от 2 до 6 человек. Мясо из настоящего техасского смокера, свиные копченые ребра, куриные крылья, кусочки брискета и сочные сырные колбаски. Скажите «нет» скучному и сухому шашлыку. Приходите в «Топ Блейд» и насладитесь настоящим мясом. Попробуйте новые наборы мяса из техасского смокера. Сочное, нежное мясо и невероятный аромат дыма. Забронируйте стол по телефону 60 01 50.
0: Сила твоего дня.
2: Иногда хочется все изменить. Записаться на курсы кройки и шитья, сбрить, наконец, бороду, заказать в пиццерийке куриные наггетсы.
3: Да-да, теперь можно все и сразу. Наггетсы для детей, картошка по-деревенски, крылышки баффало. Теперь не только лишь пицца. Новые сеты уже в меню на сайте и в приложении. Пиццерийка. Все по-настоящему.
4: И по Горякина Диана Валерьевна, Огарнип, 32-023-75-300-128-20.
0: Планируете ремонт или строительство дома или дачи? Сейчас самое удачное время для покупки в компании CSM. Все строительные материалы для домашних мастеров и настоящих профи. Грамотные консультации по подбору и помощь в расчетах. Доставка заказов в любую точку Кольского полуострова. Центр стройматериалов Мурмана. Начни строительный сезон с надежным и проверенным поставщиком. Транспортная 1А. Телефон 228-222. Сайт csm51.com.
1: Свежий ветер весны кружит голову. Выпрыгни из серой зимы в яркие одежды в ранчо. Первая трава, первый поцелуй, свежие чувства. Весна, любовь и новые джинсы в модных магазинах «Ранчо». Открой себя нового этой весной. Обновись в «Ранчо».
5: Строим в Арктике. Благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства области в регионе возрождается жилищное строительство. Впервые со времен СССР в Мурманской области вновь появились башенные краны. Активно строятся 20 жилых многоквартирных домов, 4000 квартир. Все о новостройках региона, застройщиках и уникальных мерах поддержки северян по пятницам в 11:25 и 16:50. В программе «Строим в Арктике».
6: Сложно разобраться, что такое капремонт, как расходуются средства, какие дома будут ремонтировать в этом году.
0: Мы постараемся объяснить в программе «Капитальный ответ». Программу представляет фонд капитального ремонта Мурманской области. Наша задача – теплые и комфортные дома. Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
6: «Капитальный ответ». Каждый вторник в 11:25
4: на Power Hit Radio.
0: Power Your Day. Переходи на сильную сторону.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 81-й годовщине Великой Победы посвящается «Карта памяти». Спонсор программы – сервис по аренде и обслуживанию спецтехники ООО «Кольский транспортный терминал». Проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru. Карта памяти. Карта памяти. Сандружиница в Мурманске во время Великой Отечественной войны играли ключевую роль в спасении жизней, работая в условиях постоянных бомбежек, а это 792 налета. В условиях разрушений после этих налетов они оказывали первую помощь раненым при пожарах, участвовали в обороне города, эвакуации населения и борьбе с зажигательными бомбами. Это была опасная служба. Работа требовала мужества, так как сандружиницы действовали под огнем, обеспечивая медицинскую помощь раненым жителям, назовем ее первой помощью, при возгорании и разрушении домов. Мурманчанка Александра Турова спасла 37 человек, пройдя через 100 бомбежек. А вот описание ее подвига из книги Воронина «Мурманского огня войны». 3 апреля 1942 года во время очередного налета фашистских стервятников было разрушено здание рыбокомбината. От попадания вражеских бомб в судно союзников, стоявшее у причала, возник пожар в трюме. Пожарные порты героически сражались с огнем, а сандружиницы, в том числе и Александра Турова, выносили на берег раненых. Желая убедиться, что внизу никто не остался, Шура спустилась в кормовую офицерскую каюту. Там оказались два тяжело раненых офицера. Девушка вынесла одного из них, а за другим бросился секретарь комсомольской организации рыбокомбината Николай Опекин. Случайно он разбил фонарь и в темноте потерял выход с горящего корабля. Турова, обеспокоенная его долгим отсутствием, бросилась на выручку. Рискуя жизнью, она спасла не только комсомольского вожака, но и члена экипажа союзников. А летом того же года другой случай. Турова торопилась в рыбный порт, когда началась тревога и забили зенитки. Услышав свист падающей бомбы, Шура присела, и после взрыва до нее донеслись крики о помощи. Поднявшись, сандружиница увидела на краю мостовой, идущей в рыбный порт, лежащую женщину. Припав на колени возле пострадавшей, Шура открыла санитарную сумку, которую всегда носила с собой, и, наложив жгут, стала бинтовать женщине ногу. Требовалось отправить женщину в больницу. Турова вскочила, чтобы найти машину, но, снова услышав свист падающей бомбы, бросилась обратно к лежащей женщине и, упав на колени, прикрыла ее собой. Совсем рядом прогремел взрыв, оборвавший жизнь Шура. Прибежали санитары и увидели, как спасенная Шура женщина, как впоследствии оказалась мать двоих маленьких детей, рыдает над ее телом. Это было 24 июня 1942 года. Могила Александры Туровой не сохранилась. Она была посмертно награждена орденом Ленина. Одной из бригад Мурманского рыбокомбината было присвоено имя Александры Туровой. Каким должно быть сердце женщины, чтобы вместить в себя всю ту боль, которая выпала на ее долю в годы войны, говорила Екатерина Даниловна Владыкина, мурманчанка, ветеран войны, написавшая книгу «Дружинницы, подруги мои». По сути, это личный дневник, дневник военной истории, которая переплетается с женскими историями и судьбами. Сколько молодых женщин и юных девушек Мурмана служили сандружинницами, воевали в действующей армии, работали в госпиталях, сказать трудно. Этот ратный труд был исключительно опасным. Значительная часть медиков погибала. Сандружинницы действовали в тесном взаимодействии с жителями, помогая защищать Мурманск. При подготовке программы использованы материалы из книг, газет, интернет-ресурсов, полный список которых вы найдете на нашей странице ВКонтакте «Powerhit Radio Мурманск». Карта памяти. Карта памяти. Спонсор программы – компания «Кольский транспортный терминал», современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Решение сложных проектных задач по перевозкам тяжелых и негабаритных грузов и оборудования. Землеройная, подъемная, уплотнительная техника для строительства объектов высоких уровней сложности. Кольский 114А, сайт ktt-51.ru.

0: Power Your Day. Сила твоего дня.
1: Мурманск. Шашлык отменяется, ведь в топ-блейд барбекю бар новые сочные барбекю наборы из техасского смокера на большую компанию. Много сочного мяса, которое томилось больше 6 часов, с невероятным ароматом дыма. 3 вида наборов на 2, 4 или 6 человек для вкусных майских праздников. Попробуйте в топ-блейд по 11 мая. Забронируйте стол прямо сейчас. Телефон 600150.
0: Power Yoday. Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма». Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4 этаже.
2: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
3: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
2: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
3: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
2: Ну да, Ситилинк проверенный.
3: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 707-105. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону. 707-105.
5: Обновленный Хавейл H3 и H7 ждут вас в Аксе. H3 – компактный маневренный кроссовер с полным приводом. Идеален для города. H7 – новый турбомотор, 231 лошадиная сила, стильный дизайн и премиальный комфорт. Приезжайте в Аксе, сравните и выберите свой обновленный Хавейл на тест-драйве.
6: Завтрак съешь сам. Обед съешь сам. Ужин съешь сам. Двое не против еды, двое против сна. Каждое утро по будням на 104.5.
7: Партнер программы — доставка «Культ Пицца». Вступай в культ вкусной еды. Пицца, рамен, смешбургеры, салаты, закуски. ВКонтакте и сайт «Культ Пицца». ООО «Зимовка», ОГРН 1215, 10063-95, Ледокольный проезд 6.
5: Вторник и четверг на Power Hit Radio. Программа с Максом Байковым «Районы, кварталы».
8: Программу представляет ООО «Агентство недвижимости Риэлт». Риэлт-сеть. Получите бесплатную консультацию риэлтора. Приходите в наши офисы или оставьте заявку на сайте riealtseть.rf.
5: «Районы, кварталы». Вторник и четверг, 9.30 и 18.00.
9: Незнание закона не освобождает от ответственности, зато его знание помогает выйти из сложных жизненных ситуаций. Каждую среду и пятницу в 9.25 и 18.00. Программа «Буква закона» на Power Hit Radio.
10: Программу представляет компания «Юргарант». Весь спектр юридических услуг, независимая оценка, автоюридические услуги. Ленина, 65, телефон 60 80 60. Юргарант51.рф.

завершаем по ряды. Благодарю всех за участие. Далее у нас капитальный ответ. Ну и после в 17 часов круиз-контроль. Света Владимирова уже готова занять место за пультом. Так что уступаем. Всего доброго.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Капитальный ответ. Партнер программы НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области». Капремонт в срок и с гарантией. Подробнее на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации.
2: Приветствую, у микрофона Максим Байков. В этих программах мы разбираемся с вопросами, связанными с капитальным ремонтом в Мурманской области. О приемке работ по капитальному ремонту расскажет заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта Мурманской области Кирилл Бернацкий.
3: Приемку работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах осуществляет комиссия, назначаемая представителем рекоператора, в состав которой обязательно включаются непосредственно представители регионального оператора фонда капитального ремонта, организации подрядчика, выполнившего работы, орган местного самоуправления, на территории которого расположен многоквартирный дом, представители управляющей организации и уполномоченные представители собственников жилья, в случае, если проведение капитального ремонта выполняется согласно протоколу общего собрания.
2: Также в состав комиссии включается представитель исполнительного органа власти. В нашем случае это Министерство строительства Мурманской области в части согласования акта приемки, важный момент, от которого зависит оплата за выполненные работы.
3: Оплата за фактически выполненные работы подрядчику выполняется только после подписания акта приемки. Представители жителей чаще всего не участвуют официально в приемках, так как большая часть ремонтов производится не на основании протоколов общего собрания, а на основании утверждения муниципальных краткосрочных планов органам местного самоуправления. Но в случае, если жители все-таки участвуют и уполномочены участвовать в комиссионной приемке работ, то проявляют активную гражданскую позицию, проверяют все, что можно, и даже иногда немножко больше.
2: Добавлю, в этом году в Мурманской области планируется провести 1269 видов строительно-монтажных работ по капремонту 597 домов на общую сумму 7,9 миллиарда рублей.
1: Капитальный ответ. Программа выходит при поддержке Фонда капитального ремонта Мурманской области.
4: С нами ваш дом преобразится. С 2014 года мы капитально отремонтировали более 2000 домов.
1: Все о капремонте многоквартирных домов на сайте fkrmo.ru и в соцсетях организации. 104.55 FM. Power Heat Radio.

0: Мурманске 17 часов. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
0: Люди делятся на две категории. Первые слушают круиз-контроль, вторые – нет. Всегда будь первым. Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.
2: Приветствую всех, кто пересел за руль автомобиля и настроился на частоту 104.5 в эфире «Вечерний круиз-контроль». Меня зовут Света Владимирова. Сегодня я дежурю по дорогам, так что жду от вас актуальной информации, что же происходит на них этим вечером. Свои наблюдения можете передать через приложение Power, написать там или надиктовать аудиосообщение. Также можете звонить в студию по телефону 488-448. Всем желаю приятной поездки и хорошего настроения. Спонсор программы ИП Маширова Оксана Александровна, детейлинг-центр «Автовинил 51». Услуги по изменению внешнего вида авто и по уходу за ним. Фролова 25, корпус 1.
0: Переезд за Ледовым дворцом может превратить ваш автомобиль в ледокол «Ленин» на вечной стоянке. Стройте маршруты с нашими слушателями. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Автохит.
1: Все, кто сейчас за рулем, ловите музыкальный привет. Развлеку вас последними новостями, на этот раз не из мира автолюкса, а из области животноводства. Или из мира IT. Это как посмотреть. Итак, коровами теперь можно управлять, как в видеоиграх. Для них делают специальные умные ошейники, которые, по сути, заменяют пастуха. На это даже выделен стартап в 2 миллиарда долларов. Как это работает? Фермер просто задает команду, и стадо само идет в нужную точку. Ошейники подают звуковые и вибросигналы, направляя животных без криков, собак и заборов. Более того, система строит виртуальные границы, следит за здоровьем, питанием и даже репродуктивными циклами в реальном времени. Репродуктивными циклами коров, разумеется. Под капотом ошейника нейронка «Коу-Гоу-Ритм». Фермеры платят несколько долларов в месяц за каждую корову и получают полный контроль над стадом. Следующий шаг – автоматизация вообще всего. Уже обсуждают роботов, которые смогут сами заниматься разведением животных. Так что вот такую новость я для вас нашла. Я не знаю, докуда дойдет автоматизация у нас в автомобилях. Вообще, нужны ли будут водители? И сможем ли мы вообще впоследствии и будем ли иметь право сидеть за баранкой своего автомобиля? Или нужно будет обязательно сидеть на заднем сидении, и искусственный интеллект будет всем рулить? Непонятно, как это будет, но похоже, что фермеры теперь официально IT, и, судя по всему, они словили свою удачу. Ну, а вы ловите свою, потому что для вас в этом часе в рубрике «Автохит» я ставлю Daft Punk «Get Lucky».
0: В душе и в машине все мы певцы. «Автохит» на Power Hit Radio.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама. Все для вашего автомобиля в одном месте. Автовинил 51. Это команда профессионалов и полный спектр услуг. Бронепленка, винил, оклейка защитной пленкой лобового стекла, антихром, полировка кузова и химчистка салона. От легкого обновления до полной трансформации автомобиля. Качественно и с гарантией. Автовинил 51. Когда важен не просто внешний вид, а уровень. ВКонтакте Автовинил 51. 931-805-77-77.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Джилиманджаро Флагман – это новая версия популярного в России кроссовера. Баланс мощности и комфорта, адаптивная подвеска, новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Обновленный Джилиманджаро в Мурманске на проспекте Кольском, 53, строение 5, уже ждет вас. Подробности и условия приобретения уточняйте по телефону 37-077 или на сайте giliomega.ru.
3: Помыли у нас машину? Смените шины. Актуальная услуга на автомойке «Эдванс» в ТРК «Мурманск Молл». Сезонный шиномонтаж в теплом помещении. Пока ваш автомобиль переобувают, вы можете прогуляться по магазинам или выпить чашку кофе. Открыта запись с 22 апреля. Звоните 700-145.
2: Обувь по 695 рублей в центре Мурманска. Нет, вы не ослышались. В Доме обуви закрывается салон обуви «Диора». И перед закрытием тотальная распродажа всего ассортимента. Туфли, босоножки, ботинки, сумки, женская и мужская обувь. Все уходит с молотка. Работаем только до 1 июня. Успей найти ту самую, свою пару. Дом обуви на Ленина 62/11. Финальная распродажа салона обуви «Диора». Пока двери открыты, пока размеры есть, пока не разобрали самое сладкое.
4: Не всегда нужно покупать. Можно арендовать. Стахановец. Прокат инструмента в Мурманске. Рогозерская, 34А. Телефон 56-77-80. Стахановец.рф.
5: Реклама на Power Hit Radio. С нами выгодней.
6: 488-442.
0: Круиз-контроль.
1: Детейлинг-центр «Автовинил 51». Услуги по изменению внешнего вида авто и по уходу за ним. Фролова, 25, корпус 1.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Климат-контроль.
1: Если в первой половине дня погода нам дала насладиться и солнцем, и достаточно комфортными температурами, то вот сейчас небо уже затянуло благодаря северо-восточному ветру, и за окном температура начала медленно понижаться, плюс 5. Сейчас у нас в городе облачно, прояснений становится все меньше, осадков пока не наблюдается, и ветер, как я уже сказала, северо-восточный 5-10 метров в секунду. Кстати, как вам спится по ночам? Потому что, согласно официальным данным, восход солнца сегодня состоялся в 3 часа 13 минут, а закат будет аж в 22 часа 15 минут, и продолжительность дня составит 19 часов 2 минуты. Ну, а полной темноты сейчас вообще не наступает, и это время в Мурманске называется «белыми ночами». Сегодня на погоду региона влияет циклоническая деятельность, которая активизировалась на севере Скандинавии и в районе Республики Карелия. По области сегодня наблюдаются осадки различной интенсивности, местами сильные, ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный, температура воздуха от плюс 1 градуса в Умби до плюс 8 градусов в Верхне-Тулумском. Вот такая информация о погоде к этому часу. Напомню, в Мурманске сейчас плюс 5 градусов.
0: Разный, как Баренцево море. И постоянный, как Гольфстрим. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

0: Я напомню, вечерний круиз-контроль в эфире и актуальную информацию о дорожной обстановке вы можете передать через приложение в любом удобном для вас формате, ну или позвонить в студию по телефону 488-448. Игорь пишет, из-за дорожных работ по Шмидта на север от вокзала все плотно. Так что имейте в виду, по Шмидта в сторону севера сейчас не разогнаться. Также у меня есть тут объявление о потере документов. Итак, утеряно портмоне с многочисленными документами на имя Мирутенко В.С. Пожалуйста, если вы вдруг нашли эти документы, позвоните к нам в студию, и мы вам передадим номер владельца. Ну вот пока такая у меня информация для вас. Если у вас появляется что-то новое, я жду, непременно пишите, звоните.
1: Тормоза придумали инженеры. Не гони! Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: собрался налево, не забудь про помеху справа. Круиз-контроль на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Измените внешний вид автомобиля всего за несколько дней. Автовинил 51. Полная оклейка авто бронепленкой за 3 дня. Индивидуальный стиль. Защита кузова от сколов и царапин. Аккуратная работа и четкое соблюдение сроков. Автовинил. Антихром. Полировка и химчистка салона. Шумоизоляция. Автозвук. Автовинил 51. Когда важны результат и время. ВКонтакте. Автовинил 51. 931-805-77-77.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
3: Место, где позаботятся о вашем автомобиле. 9 букв.
4: Конечно, агрегатка. Бесплатная диагностика, качественный ремонт и обслуживание любых АКПП, роботов, ДСГ и вариаторов. Скидка 10% на замену масла при покупке расходных материалов. Телефон 603-311. Восточная объездная дорога 212.
5: Коррозия не щадит кузов автомобиля. Карнет защитит вашу машину от ржавчины, используя высококачественные материалы Наксудол. Аппарат лазерной чистки металла с легкостью справится даже с самой застарелой коррозией. Гарантия на работы 4 года. Восточно-объездная дорога 212. Если антикор, то в Карнет. Более 17 лет на рынке Мурманска. Телефон 784-785.
6: Абсолютно новый Toyota RAV4 из будущего стал реальностью в Аксель. Официальный дилер Toyota и Lexus представляет RAV4 шестого поколения. Дерзкие линии кузова, эффектная оптика и современный интерьер с гарантией и уверенностью. Ждем вас. Проспект Кольский, 83. Звоните 79-400.
7: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки, от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север». Одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма».
8: Скоро открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл» на 4-м этаже.
9: Встречайте! Мобильная ярмарка «Наша рыба» ко Дню Победы.
10: 9 мая с 15 до 20. 10 и 11 с 12 до 20. Свежемороженое, копченое, вяленое, слабосоленое, консервированное и другая рыбная продукция от местных производителей по ценам ниже рыночных. Улица Воровского, вблизи дома номер 11.
11: Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области Андреем Чибисом и призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбной продукции по доступным ценам.
0: Круиз-контроль.
2: Защита и стиль вашего автомобиля. Автовинил 51. Бронепленка от сколов и царапин. Винил. ВКонтакте. Автовинил 51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

0: Акселератор.
1: Приветствую, у микрофона Максим Байков. General Motors закрепил за собой патент на любопытную разработку. Она может дополнить фирменный комплекс Super Cruise. Смысл идеи в том, что автомобиль самостоятельно меняет полосу, ориентируясь на то, куда смотрит водитель. На деле все, правда, куда сложнее, чем звучит. Чтобы избежать хаотичных и ложных перестроений, машина сработает только при строго заданной комбинации действий, поясняется в патенте GM. Например, водитель должен посмотреть в зеркало заднего вида в течение какого-то конкретного промежутка времени. Главный вопрос, как система отличит случайный взгляд в зеркало от осознанного намерения перестроиться. Впрочем, патент — это еще не гарантия появления функции на серийных машинах. Ее могут и не запустить в производство.
0: Акселератор.
1: Минувшей зимой 54% владельцев китайских автомобилей в нашей стране не столкнулись ни с какими проблемами. Таковы результаты свежего исследования сервиса авто.ру, охватившего 1700 человек. Как показал опрос, 38% владельцев китайцев не старше 3 лет в этом году ни разу не занимались их ремонтом. Эта доля оказалась на 3% выше, чем годом ранее. Что касается машин всех годов выпуска, как и в прошлом году, у 4% из них зарегистрировано 5 или более поломок. По сравнению, кстати, с прошлым годом, владельцы китайцев начали чаще обращаться в сервис из-за разрядившегося на морозе аккумулятора. Их доля в результатах опроса выросла с 18 до 24%. Не смогли запустить двигатель 16% опрошенных. Небольшой рост на 1%. А на проблемы с тормозами, как и годом ранее, пожаловались 11% из них. Интересно и то, что недовольных своими машинами владельцев китайских автомобилей почти не осталось. Их набралось меньше 1%. С вами был Максим Байков. Хорошей дороги.
0: Акселератор. Тише едешь, лучше слышно. Круиз-контроль на Power Hit Radio.

Вечерний контроль прямо сейчас в эфире. К данному моменту никакой актуальной информации не поступало о том, что на дорогах что-то случилось, так что все спокойно, все в штатном режиме. Вот только Игорь написал, что из-за дорожных работ по Шмидта на север от вокзала все плотно, и действительно, я из студии выглянула в окно, прям такие машины все время там стоят достаточно плотно, несмотря на то, что светофоры-то продолжают работать, значит, действительно небольшой затор на Шмидта в сторону севера есть.

0: Без труда не вытащишь и свечи из гнезда. Круиз-контроль на Power Hit Radio. Реклама.
1: Защита и стиль вашего автомобиля «Автовинил-51». Бронепленка от сколов и царапин. Винил. Антихром. Оклейка защитной пленкой оптики, лобового стекла и зон риска. Профессиональная полировка кузова и химчистка салона. Сохраним внешний вид авто и подчеркнем его характер. Вконтакте «Автовинил-51». Фролова 25, корпус 1. 931-805-77-77.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio.
2: Обновленный Havail H3 и H7 ждут вас в Аксель. H3 – компактный маневренный кроссовер с полным приводом. Идеален для города. H7 – новый турбомотор, 231 лошадиная сила, стильный дизайн и премиальный комфорт. Приезжайте в Аксель, сравните и выберите свой обновленный Havail на тест-драйве.
3: Получи права за 2 месяца. От 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
4: Однажды мир встал перед выбором. Мириться со стройками длинную в жизнь, сметами-невидимками, бригадами, которые пропадают. Или найти силу. Силу, что превращает желание в проект. Проект в домокомплект. А домокомплект – ваш собственный дом. Крепкий, теплый, под ключ. Без битв и осад. Эта сила ближе, чем кажется. Это «Вудека». Собственное производство домокомплектов. Без посредников, без переплат. С гарантией надежности и честной цены. Хватит откладывать жизнь на потом. Начните новую главу там, где вы этого хотите. «Вудека». От идеи до дома. От проекта до новоселья. Звоните 20-90-10 wood-eco.com.
5: Весна в Мурманске, как новый сезон любимого сериала. Все ждут, но она все не выходит. Но в гастробаре «Лови краба» уже премьера. Свет теплее, музыка мягче, и кот-талисман наблюдает за уютом. Кухня и морепродукты, под которые вечер меняет планы. Обновленная карта напитков, продуманная, с характером. Задержаться легко, возвращаться естественно. И никакой тоски. У нас своя весна. Бронируйте столик на lovikraba.ru. Звоните 70 88 77.
6: Cherry Tiggo 9. Вершина модельного ряда Cherry. Пространство уровня бизнес-класса. Высокий комфорт и продуманные технологии. И сейчас выгода до 500 тысяч рублей. Количество автомобилей по специальным условиям ограничено. Автомаркет Cherry Мурманск. Кольский 118. 33-000.
0: Круиз-контроль.
1: Автовинил. Полная клейка авто бронепленкой за 3 дня. Индивидуальный стиль. Защита кузова от сколов и царапин. Вконтакте auto.vinyl51.
0: Круиз-контроль на Power Hit Radio. 488-448.

Обсуждаем мы сегодня день водолаза профессиональный, ну и, соответственно, этому дню свои опыты погружения, свой первый опыт, свои эмоции от этого. Может быть, дайвинг – это сейчас ваша профессиональная деятельность. Что испытываете вы под водой? Вообще, почему вы решились на погружение? Вот у вас к этому тяга была? Может быть, вы заодно с друзьями просто так понравилось, не понравилось? Пишите об этом. А я рассказываю свою такую небольшую историю, хотя погружением она не закончилась. Где-то в середине 2000-х я жила в Москве и попала, случайно попала там, вот в эту тусовку дайверов. Заправлял этой московской тусовкой всем известный музыкант, русский рокер, понятно, о ком речь. Собирались они во всяких интересных достаточно, таких прям-таки, как в концертных залах. Сначала там было обсуждение планов по дайвингу, кто куда погружается, какая команда куда едет. Потом там был концерт. Вот в этом всем я крутилась и вместе с друзьями поехала на погружение. Даже надела на себя вот этот костюм сухой. Походила по воде, не смогла я туда внутрь пойти, тем более эти баллоны, это все тяжелое. Вода была холоднющая, я просто стояла на берегу, потом, точнее, сидела на камне, ждала друзей, и вот, не знаю, жалею я вот о том, что я тогда не погрузилась или нет. Все-таки для меня вода, она должна быть теплой и привлекательной. А тогда это было в Москве, и вода была такая серая, ну вот почти как у нас сейчас, скользкий залив такого цвета, небо хмурое, и вовсе было не лето, и уже и не помню, то ли была весна, то ли осень. В общем, не захотелось мне, не потянуло меня туда, на глубину, но сейчас, может быть, решусь все-таки где-то в теплых краях на такой опыт, может быть, и понравится мне. Но все равно, вот эта толща воды огромная над головой, она меня пугает. Вот мы уже тут переписываемся с одним нашим слушателем в нашей группе ВКонтакте. Да, для меня лучше восхождение на гору, высоко, вот к этому я совершенно готова идти, вот выносливости у меня хватает, и там на меня ничего не давит, кроме собственных сил, которые я могу рассчитать, и голубого неба над головой, которое не давит никогда. Ну, а вот в группе у нас пишет Вера, очень интересно рассказывает, сейчас я вам прочитаю. Факт первый, пишет Вера. Сыночка у меня настолько водоплавающий, что решил стать водолазом, а потом как-то переросло в подводника, и как результат сейчас он нахимовец. Факт второй. Я обожаю море. Мне достаточно смотреть на него. Для меня вечно холодная вода. Посижу на бережку. Вот, собственно, для меня, наверное, тоже так. Но, Верик как-то сказал, муж, надень маску и просто посмотри, что под водой. И через несколько минут, пишет Вера, я вернулась с воплем. Там рыба,

0: Результат. Есть ласты, маска, трубка. Еще мне подарили камеру GoPro специально для подводных съемок. И факт третий. Сын нашел в пучине морской камень с Херсонеса, пулю времен Великой Отечественной войны, золотую цепочку и маску для плавания. Ну, еще Вера прикладывает видеоролик от ее семьи. Хотите посмотреть, заходите в нашу группу во ВКонтакте, тоже пишите свои ощущения, рассказывайте о своем опыте погружения, ну и читайте истории, которые оставляют наши слушатели. Это очень увлекательно.
1: У директора вытянулось лицо. Теща потянула спину. Школьники тянут лес рук. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

нашей теме о дайвинге присоединяется и Макс Байков. Пишет свою историю. Дело было на полуострове Среднем. До дна дотянулся, там 6 метров, но поймать краба сам не смог. Инструктор подал. Как и положено, после фотосессии отпустили, я надеюсь, краба, а не Макса, в открытое плавание. Впечатление на всю жизнь. От момента натягивания

0: Реклама на Power Hit Radio.
1: Обновленный Хавейл H3 и H7 ждут вас в Аксель. H3 – компактный маневренный кроссовер с полным приводом. Идеален для города. H7 – новый турбомотор, 231 лошадиная сила, стильный дизайн и премиальный комфорт. Приезжайте в Аксель, сравните и выберите свой обновленный Хавейл на тест-драйве.
2: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
3: Ой, не, антенна барахлит.
2: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
3: Уже звоню.
2: Ситилинк, 707-105.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите 3 месяца в подарок. Звоните, 707-105.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: И антенна не нужна.
2: Пам-пара-пам.
6: Бренд «Север» поздравляет всех со всеми майскими праздниками. С 1 по 9 мая в магазинах бренда «Север» и на сайте severapparel.com действуют скидки на весь ассортимент, включая новинки от 11 до 55%. Не упустите свой шанс обновить весенний гардероб. «Север» – одежда и аксессуары с северным характером. Ждем вас. Универмаг «Волна», МФК «Северная Нагорная», ТРК «Плазма».
7: Скорое открытие фирменного магазина в ТРК «Мурманск Молл». На 4-м этаже.
8: Чтобы получить ключ, ты должен проявить силу и смелость.
9: Просто обратись в мастерскую и сделай ключ. Изготовление любых ключей, в том числе автомобильных. Ремонт, покраска, реставрация обуви и изделий из кожи. Замена часовых батареек, мелкий часовой ремонт, заточка инструмента. Мы рядом. Гипермаркет «Окей», лента на Радищева, ТРК «Плазма», универмаг «Волна», ТЦ на Карла Маркса, 38, корпус 1. Автоключи, парковка ТРК, Мурманск Молл. Ежедневно с 10 до 22.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
11: Запишитесь на тест-драйв у официального дилера BLG по телефону 600-077. Не оферта. Подробности на сайте blgomega.ru.
12: Обратная тяга.
13: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения «Папа и сын» – 1500 рублей, «Стрижка и брат» – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
14: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
15: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Не очевидно, но вероятно. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Элвис Авто». Продажа новых и БУ автомобилей. Комиссионная продажа авто. Выкуп авто по рыночной цене. Фролова 24А, Кольский 27Б. Медленно, но верно продолжает понижаться температура в городе. Сейчас плюс 4 градуса. Но это если округлять, вот у меня термометр в студии показывает, что плюс 3,7. Я думаю, что на юге города еще немножечко попрохладнее, уже, возможно, до минус 3. Но и до плюс, конечно, до плюс 3. И уже вот к позднему вечеру, к 10 часам, уже до 2 градусов тепла у нас температура понизится. Сейчас очень пасмурно за окном. Прояснений уже не осталось, и такая низкая облачность и на сопки уже опустилась. Некоторые погодные паблики прогнозируют осадки вот ближе к позднему вечеру, но пока мы их не наблюдаем. Ветер северо-восточный еще усилился, 6-11 метров в секунду. В области сегодня наблюдаются также осадки различной интенсивности, местами они сильные. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от плюс 3 до плюс 5 градусов. Как видите, температурный разброс уже уменьшился. Пару часов назад он был от плюс 1 до плюс 8, ну а теперь температура сравнивается и уже все-таки немножечко идет на понижение. Завтра по Кольскому полуострову ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от плюс 2 до минус 3 градусов. Днем от плюс 2 до плюс 7. Ночью и утром на дороге местами гололедица. Если говорить про Мурманск, завтра будет достаточно холодный день. Будущей ночью температура опустится до 0 градусов. Ну а днем не поднимется выше плюс 4. Будет переменная облачность. Преимущественно пасмурно в первой половине дня. И достаточно много солнца ближе к вечеру. Ну а сейчас в городе плюс 4 градуса. Спонсор прогноза погоды представляет автосалон «Элвис Автопродажа» новых и БУ автомобилей.

0: Вели. Цены удивляют. Новый автомобиль Mazda CX-5 2026 года выпуска от 2 миллионов 780 тысяч рублей. Двухлитровый мотор, полноценный автомат и все актуальные опции. Фролово 24А и Кольский 27Б.
1: Ковиду Галлея тянет обратно к земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio.
1: Реклама.
2: Мужская стрижка к выпускному – идеальный образ для особого дня. В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – всего за 1000 рублей. Постоянные акции. Папа и сын – 1500 рублей. Стрижка и борода – 1600 рублей. Предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
1: Обратная тяга. Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. NU. Юрий Николаенко.
3: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
1: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
4: Что-то нам учил. Да-да-да. Гордо уходил.
1: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». Информационная поддержка в Мурманской области «Power Hit Radio» 0+.
5: Варишь сам, работаешь в бригаде, в «Строймиксе» все, что нужно. Аппараты «Сварог», «Аврора», «Фоксвилд», электроды, «ЕСАП», маски, расходка. Надежно, проверено, по делу. «Строймикс» – центр сварочного оборудования. Мурманск, Кольский, 40. st-mix.ru. Все для сварки в одном месте.
6: «Power Hit Radio» с вами, даже если у вас нет радиоприемника.
7: В мобильном приложении и на нашем сайте для вас доступны
6: название треков,
7: голосование за самые понравившиеся,
6: передача сообщений в студию.
7: Бесплатно скачивайте в магазине вашего устройства приложение Power Hit Radio.
6: Или заходите на сайт phr.ru. Любимое радио всегда рядом. Для лиц старше 12 лет.
8: Главная кнопка в каждом устройстве. Жми на Power. 4, 8, 8. 4, 4, 2.
1: Обратная тяга.
2: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» мужская стрижка 1000 рублей. Запись 207050.
0: Стрелку компаса тянет на север. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
8: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: А мы продолжаем про дайвинг и водолазов. Здорово, что многие наши слушатели подходят к теме вот всегда с юмором. Вот нет у них опыта дайвинга, но всегда напишут что-нибудь увлекательное. Спасибо вам за это большое. Оксана пишет: «Не стать водолазом мне было предначертано судьбой». Почему? Объясняю. Я пошла в школу, в которой был бассейн. Единственная с бассейном в том городе. Плавать не умела. И с учителем мне повезло. В общем, появилась боязнь воды, и была она до 5 класса. Потом пришла другая учительница, и на первом же занятии я поплыла. Сейчас плаваю и на море, и в бассейне с удовольствием. Купила маску. А еще есть фотоаппарат для подводной съемки. Фотки под водой делаю, но таким образом плыву в маске, а фотоаппарат под водой на вытянутой руке. Нырять не решаюсь. Оксана еще прикрепляет фотографии, вот которые она смогла таким образом сделать. Заходите в нашу группу ВКонтакте, полюбопытствуйте. Александр к нам присоединился, пишет: у нас все суда, прибывающие в Мурманск из иностранных портов, перед заходом в залив досматривают водолазы. В любую погоду, в любое время года. Иногда с использованием подводных дронов, а иногда и сами ныряют. Так что очень уважаемая и востребованная профессия. Вот, и, кстати, я еще нашла, что такую информацию, что позиция водолаз теперь входит в перечень работ, профессий и должностей для альтернативной гражданской службы в России. Так что, если ваш ребенок будет уметь нырять, вот он сможет в свое удовольствие нырять тот год, пока будет служить. Вот как интересно все поворачивается.
1: Налоговая тянет с проверкой. Главбуха тянет на Мальдивы. А всех мурманчан под вечер тянет домой. Обратная тяга на Power Hit Radio. If you want

Продолжаются шутки в Радавинг на 104.5. Степан пишет: последний раз погружался в прошлом году в жару. На работе набирал большое ведро воды и засовывал туда голову на секунду, чтобы немного охладиться. И так каждую смену по несколько раз. Так что не хочу хвастаться, но получается, опыт погружения у меня богатый. А если серьезно, то море, да и любой водоем, это очень красиво, но именно компанию я дышу абсолютно ровно, лучше под душ залезть. Как-то обсуждали тут море или горы, так вот, море, чтобы любоваться, а горы и любоваться, и подняться на них здесь, я со Степаном абсолютно согласна. Еще Людмила написала нам: я первый раз погружалась год назад на Байкале. На улице было очень холодно, ветер пронзительный, температура воды плюс 2. Вот это жесть, по-моему. Зато солнце яркое-яркое и небо чистое. И видимость под водой была просто замечательная. Больше никогда на такую погоду видимость не попадала. Я очень боялась погружаться, но когда вошла в воду и надела снаряжение, успокоилась, почувствовала себя в своей стихии. Никогда это ощущение полной гармонии с водой не забуду. Однако в Мурманске на погружение так и не решилась. Вот так вот пишет о своем опыте Людмила. Ну, может быть, еще случится. Я, когда готовилась к программе, тоже искала, смотрела много источников. У нас есть несколько школ дайвинга в Мурманске. Поэтому, я думаю, при желании все возможно. Наверное, на этом стоит закруглить нашу тему. Поздравить еще раз всех водолазов, дайверов с профессиональным праздником и сказать, что если есть у вас такой порыв, то, наверное, нужно своим порывом как-то их реализовывать. Вот нужно им потакать, потому что неизвестно, как жизнь развернется и когда еще представится возможность. Так что, если появится у вас такое желание погрузиться, пусть не в Баренцево море, это все-таки огромный экстрим, а хотя бы где-то на юге, в теплое море, то тогда, пожалуйста, реализуйте это. Ну, я со своей стороны тоже очень хочу все-таки испытать этот опыт. Вы меня зажгли сегодня своими рассказами, поэтому тоже очень буду стараться.

0: Реклама.
1: 81 год назад закончилась Великая Отечественная война. Программа «Карта памяти» пронесет нас сквозь время, и мы сможем стать очевидцами тех событий, о которых каждый день напоминает нам город-герой Мурманск. По будням в 12.25 и в 16.35, а также 9 мая на 104.5. Партнер программы – компания «Кольский транспортный терминал». Современный технический комплекс по аренде и обслуживанию строительной, специальной техники и грузовых автомобилей. Город Мурманск, проспект Кольский, 114А, сайт ktt-51.ru.
2: Получи права за 2 месяца от 15 тысяч рублей. Первый взнос – 3 тысячи. Рассрочка от автошколы – 0%. Обучение рядом с вами. Без переплат. Автошкола «Гарант». Ленина, 11Б. Телефон 250050. Запишись сегодня и получи скидку 1000 рублей.
3: Простых решений не бывает. Но есть разумный выбор. Рекламная служба «Хит-радио» 488-442.
4: Обратная тяга.
5: В сети мужских парикмахерских «Черная кость» открыта предварительная запись к выпускным. Полный образ, стрижка, мойка, укладка – 1000 рублей. Не упустите возможность выглядеть на все 100 в этот важный день. Специальные предложения «Папа и сын» – 1500 рублей, «Стрижка и брат» – 1600 рублей, предварительная запись по телефону 207050 в группе ВКонтакте через сайт и приложение.
6: Комету Галлея тянет обратно к Земле раз в 75 лет. А всех мурманчан под вечер тянет домой.
7: Обратная тяга на Power Hit Radio.

0: Today's Best music.
1: Hit music.
0: Power Hit Radio.

0: Hit Radio. New and fresh. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Hysteria и Jamie McCool. I need.

0: Hit Radio. New and fresh. Просим любить и жаловать. Новый трек на Power Hit Radio.
1: John Summit, Devote и Julia Church, Shades of Blue.

0: На мурманских часах 10 вечера. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.

0: Music. Power Hit Radio с гордостью представляет новинка этой недели.
1: Зарп и Рита Ора, If It's Not Love.

0: Number one.
1: Hit music
0: station. 104.5 FM.
1: Power Hit Radio.

0: turn up your stereo. That is so cool.
1: Turn on Power Hit Radio.

0: 104.5 FM.
1: Power Heat Radio. В Мурманске 1 час. Реклама.
2: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
3: Вместе на одной волне. 104.5 FM. Stay tuned.

0: Точное время 2 часа. Реклама.
1: Риэлт-сеть – это агентство недвижимости. Агентство недвижимости – это риэлт-сеть.
2: Москва – это Кремль. Санкт-Петербург – это Эрмитаж. Сочи – это Олимпиада. Мурманск – это Пауэр. Пауэр-хит-радио. 104.5 FM.

powerful and mind-blowing. Power Heat Radio.

Пауэрхит Радио. Регистрационный номер из зарегистрированных СМИ. Л номер ТУ-51-00-396 от 20 января 2021 года выдан Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мурманской области. Информационная продукция для лиц, достигших 12-летнего возраста. The radio station. This is Power Hit Radio.